0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: слушай лучшее.
1: Видно без ума, что все в шоке с тебя. Все в шоке с тебя.
0: Ваня Дмитриенко. Всегда с тобой.

0: ровно серединка недели. Как вот арбузик вот так вот панч отрезали посерединке, и вот и мы.
1: У нас какие-то летние ассоциации и все еще.
0: Хорошо, тыкву.
1: Вот, уже пора, да, уже сезончик наступает. Потихоньку к концу этого месяца мы будем отмечать тот самый Хэллоуин, конечно же, или тыквенный спас, кому как больше нравится.
0: Или ты не здоровался?
1: Я здоровался, всегда с тобой здоровый, уже с утра, да. Мало вот этого йоу утреннего. Да, у нас, между прочим, среда, не то чтобы она планировалась в понедельник. Мы вообще не знали, какие у нас дни недели будут на этой неделе. Но среда на месте, все, мы проверили. Так что, ребятки, пора просыпаться как-то и двигаться в сторону пятницы. Неделя вроде бы стандартная у нас оказалась.
0: Ну и темка у нас вполне себе стандартная, такая даже классическая, я бы сказал, да?
1: Мы много говорили о медведях в последнее время. Было такое, и решили отметить юбилей, между прочим, ровно 100 лет. Исполняется сегодня самому известному сказочному и мультмишке. А это Винни-Пух, между прочим, вот так.
0: Вау!
1: Да, вот, ровно 100 лет назад. Вот первая книжка вышла у Милна, представляешь?
0: О, там уже аудиокнижка была какая-то?
1: Нет, еще не аудио тогда. Тогда не было аудиокнижек. Тогда обычные выходили, приходилось читать прям глазами все слова.
0: И выдумывать аудио в голове у себя. Получается.
1: Это уже по желанию. Да, вот. А вам надо будет еще сложнее, вам надо будет писать все слова, представляете, сегодня. Вот тоже как в 1926 году, но в соцсетях. Расшифровываем слово «пух», как бы это аббревиатура. Вот так сегодня.
0: Какая бета еще сегодня?
1: Альфа, бета.
0: Альфа, бета. Пух расшифруем, друзья. Как будто это аббревиатура. Вот так вот. vk.com/radiochill. Пожалуйста, к вашим услугам группа ВКонтакте. Также у нас есть канал ВК и канал в Телеграме Радио Континенталь. Пожалуйста, теперь вы все знаете. Пишите и получайте подарки.
1: Сертификат в лето. Вот что еще у нас есть. О, Империя Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте о главном разговаривать. В понедельник ждали мы какого-то очередного конца света и говорили, а как вот это может быть? Ну если вдруг, ну в прикол вот просто. Да, давайте, кстати, рассмотрим разные сценарии. Думали, может это какой-то огромный метеорит, но нас бы предупредили о нем же даже. И вчера как раз прилетел огромный метеорит.
3: Реально?
2: Как будто, да, как будто планировал. Ну, по крайней мере, его очень много сняли на видео в ночь как раз вот с понедельника на вторник. Ту самую.
3: А, вот эти видосы я видел.
2: И потом вчера делились, да, везде, во всех соцсетях у нас все облетели. Так же, как метеорит облетел нашу Челябинскую область, так же все соцсети облетели эти фотографии и видосы. Ну, действительно красиво, впечатляющий такой огненный след летит по небу.
3: Так это же китайская ракета, да?
2: Вот, говорят, скорее всего, да. Причем не вся ракета даже, а ступени. То есть ракета запускается, а потом ступень свою выкидывает вообще куда-то непонятно куда. Причем случилось это, ребятки, 17 сентября. Если что, почему мы видели это вчера? Возникает сразу
3: что?
2: Вопрос. Ну, же ступень какое-то время летит. Ее в космосе выбрасывают. Она болтается туда-сюда, а потом долетает до атмосферы. И, собственно, когда она прилетает в атмосферу, она уже сгорает спокойно. И это как раз произошло, вот, видимо, с 12 на 13. Траектория проходила над центром Челябинской области с запада на восток. Если что, об этом сообщают специалисты. Ну и никакой опасности для людей это, конечно, не представляет. Не переживайте, она вся погорела в этой самой атмосфере. Специально так хитро сделано. Но вот этот погар, он очень красиво выглядит, когда мы на него смотрим.
3: Погар, Сень, это у тебя в субботу с утра где-то примерно.
2: И такое бывает. Если увидите на небе какие-то яркие следы, возможно, это я. Еще развлекаюсь. После пятницы никак не отошел.
3: Мощно причем, да.
2: Очень мощно, да. Так что все в порядке. Вывели на орбиту два спутника. Вроде бы все хорошо. Нам тоже ничего не угрожает. Неделька веселая продолжается. Я так это подытожу.
3: Погода.
2: Погнали.
1: Спонсор прогноза погоды — термы Тортуга. ООО «Стоп-Те».
4: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга». Руставели 30А. Погода.
2: Прямо сейчас плюс 9. В центре Челябинска облачно с прояснением в течение дня, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туманы. Слабый восточный ветер, днем будет плюс 13-18, на юге области до 22 тепла.
1: Реклама на радио «Континенталь».
5: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что же готовят нам наши звездочки? Давайте посмотрим.
1: Давайте разбираться. А между прочим, сегодня уже среда. 14 октября. Вот так.
0: Опа, вот так вот.
1: Мы следим, да. И что нам прилетело от звезд, кроме ступеней ракет? Давайте посмотрим прямо сейчас.
0: Начнем с овнов. Вам стоит довериться интуиции. Она укажет верное направление. Логика же даст не тот результат, который вы бы хотели, между прочим.
1: Получается, овны сегодня немножко ты. Никакой логики. Вообще движемся без нее. Итак, тельцы, вам полезно прислушаться к ощущениям тела. Оно подскажет, где нужны изменения. Уважайте свои границы. И другие тоже уважайте границы тельцов.
0: Близнецы, этот день откроет тайные знаки. Замечайте мелочи, в них скрыта подсказка и ответы на вопросы.
1: Раки, поверьте своим чувствам, в этот день они вернее любых расчетов. Внутренний голос сегодня звучит особенно громко. Даже другие люди могут его услышать.
2: Раки, раки!
1: Вот, если слышите голоса, возможно, рядом рак. Будьте осторожны, да?
0: Львята, день подарит яркие образы. Доверяйте снам и ассоциациям. Вы просили Вселенную дать вам ответы? Получайте.
1: Вот девам тоже сегодня полезно просто остановиться на секунду и прислушаться к себе. Внутри есть все, что вам необходимо. Не ищите этого вовне.
0: Вовне?
1: Вовне ни в коем случае,
0: а
1: только
0: тельце?
1: Внутри. В тельце может быть, но лучше ищите другую деву, наверное, потому что в нем или в ней сегодня то, что нужно.
0: Ок, весы, внимательно посмотрите по сторонам. Даже случайные слова сегодня особенно важны.
1: Скорпионам этот день поможет заглянуть тоже вглубь себя. У многих знаков такое. Не бойтесь правды. В ней ваше освобождение. Может быть, даже от физкультуры.
0: Ух ты. Стрельцы, доверяйте интуиции в выборе направления. Она выведет вас на верную дорогу.
1: Козероги. День удачен для любого рода преобразований. Вот, например, из козерожков в козерогов. Сегодня они так преобразовались. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы. Сделать дома ремонт.
0: Фу,
1: но, правда, смотрите, за один день не успеете, а завтра, может, уже не надо будет, звезды скажут, не делайте.
0: Так, водолейчики, включайте режим тихого восстановления и поменьше шума. Будете громко действовать, знаете, когда? Когда энергия вернется, вот так.
1: Да, мы предупредим вас обязательно об этом. Ну и рыбы, проведите ревизию расходов и мелких задач. Закройте все хвосты, если они у вас есть. Звезды попросят вернуть сегодня все долги.
0: Ух ты. Да не, в смысле? Почему сегодня?
1: Благо, у тебя ничего нет, поэтому не переживай.
0: Долги-то есть.
1: Да, ничего нет, а долги есть. Вот если вы такая рыба тоже, как наш Тимон, будьте осторожны, не ваш денек, видимо, сегодня.
0: Ну, а если вы вдруг по какой-то причине пропустили свой гороскоп, слушайте повтор в течение дня на радио «Континенталь». Ну и помните о самом важном, что нужно начинать свой день вместе с утра по радио.
3: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Азовске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 2-7 градусов, выше 0. Днем в четверг плюс 13, 18.

0: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
1: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
2: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Творог 9%, 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
8: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном,
7: самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
9: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, хорошо у вас день начинается, а?
1: Отлично!
0: Спросите меня, как...
1: Ой, Ксюш, как твой день?
0: Потрясающе, спасибо большое. Ты знаешь, ничто так не бодрит, как небольшой потоп с утра.
1: Отлично.
0: Великолепие просто.
1: Не, ну как будто на этой неделе потоп — это даже немножко актуально. У нас интересные события, вообще разные происходят.
0: Кстати, у меня какой-то персонал, конец света.
1: Личный, выделили тебе, да? Конец света, начало воды, да.
0: Значит, фен сгорел.
1: Угу.
0: Телефон
1: конец
0: вчера
1: фена.
0: Разбила. Конец фена, значит, сегодня вот с этой трубой беда.
1: Угу.
0: Что еще произошло? А, меня обожгли, угу. А потом еще что? Ну, в целом, все какое-то такое.
1: Не, ну ты прошла, смотри, огонь, воду и медные трубы. Правильно?
0: Я? Совершенство!
1: Хотя они там пластиковые, ну ладно, нормально.
0: Они там пластиковые, а в этом и проблема. Я вам что скажу, ребят, если какой-то засор, вот какая-то ерунда, выбирайте тщательно средства, которыми это устранять. Возможно, они устранят и ваши трубы в том числе, судя по всему. Ну, реально там что, дыра в трубе?
1: Если что-то дымится в трубе, то это ненормально. Вот я вам так скажу. Я много раз что-то чистил, но у меня ни разу не дымилось, я тебе так скажу.
0: Ну, там вот эти маленькие микро-микро-микро-шарики такие.
1: Ну, я даже такими когда... Ну, ты покажешь мне название этого средства, мне даже интересно.
0: Хорошо. Мне кажется, это очень известное средство.
2: А прикинь, кислота.
1: Прикольно.
2: Я что-то залила, там задымилась.
0: Ну, там в составе тоже, да. А, еще у меня был прикол, я же люблю всякие запахи такие необычные. Mm-hmm. И вот я раньше, когда что-то с ванной делала, там вот эти всякие хлоры, вот, ну вот все такое жесткое, я всегда так делала. Дышала, в общем, этим. А тут я читаю на упаковке до конца.
1: Ни в коем случае.
0: Да, там написано вообще ни в коем случае проветрить помещение, квартиру и не дышать
1: вообще
0: рядом.
1: Лучше в перчатках, в маске все это делать, да, в идеале.
0: Кайф, а я такая... Вкусно.
1: Но зато никаких засоров в тебе.
0: Да, спасибо, Сень. Итак, всем здрасте, пишет нам Владимир. Здрасте и Владимиру. А зачем он нам пишет? Затем, чтобы расшифровывать слово пух, как будто это аббревиатура.
2: Ну, в честь дня рождения Винни-Пуха, если что.
1: Да, у него юбилей, 100 лет, между прочим.
0: Подозрительный утренний хруст, пишет Владимир. Кто-то морковку доедает, отвечая на вопрос, на сообщение о морковке.
1: Пусть улыбаются хомячки, объясняет вот такой вот Станислав, буквально объявляет. Это указ. Пусть хомячки улыбаются.
0: О, Тимон, для тебя что-то новенькое. Пупок улитки хочешь? Жареный.
2: Пупок улитки? Я бы, кстати, улиток попробовал бы. Я, по-моему, не пробовал.
0: Ты не пробовал улиток?
2: По-моему, нет.
0: На необычные. Противно, ужасно, хочу, пишет Владимир.
1: Вот, это то, что нам нравится. Приветствую участников Хэллоуина. Тем временем, вот так официально Валюш врывается, да. Мы потихоньку начинаем вот к очередным праздникам готовиться.
2: Пчелы уже хилые, пишет Валюш. Так что можете не переживать. Мы тоже, наверное, уже не будем переживать. А то у нас эти осы почему-то в сентябре в этом году обострение у них какое-то было.
1: Так потому что
0: сейчас
1: тепло.
0: Сейчас октябрь.
1: Они и сейчас могут выскочить.
2: Нет, так летом, помните, их не особо было, кстати, как в прошлом году много.
1: Но, видимо, у нас нет вот этого гнезда рядом, как было в прошлом году.
2: А потом к сентябрю появилось опять?
1: Ну, не то, чтобы они прям так активны были.
2: Но они активничали эти.
1: Где-то они тут рядышком, где-то рядышком. Но это хорошо, что они хилые, да. Для всех медведей, для нас это важная информация.
0: Хорошо, что они хилые.
1: Нам вот сообщили, да.
0: А смотрите, Сень, тебя должно порадовать, возможно. Погода уральская хороша.
1: Хороша, да, действительно.
2: Хороша, ребят.
1: Ша.
0: Точно, ша.
1: Вот, кстати, сообщают, послезавтра уже хорошо. Кто-то готовится к пятничке. Вот такие планы на неделю у людей.
2: Ну, а мы готовимся вручать вам подарки, друзья, и не откладываем это на пятничку ни в коем случае. Уже сегодня вы получите шикарный призьончик в конце утреннего шоу с утра по радио, но... Только если напишите креативное сообщение.
1: Сертификат в лето. ООО «Империя игр». Вот где погода всегда шикарная, что бы ни происходило.
0: Ариана Гранде.
1: Yeah.

связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Джили. Создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на Джили в Регинос. В октябре Джили Ситирей от 2 499 990 рублей. Этой осенью Джили нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если Джили, то приезжайте в Регинос.
3: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4, друзья. Набирайте нас для того, чтобы угадать новенький звук, который только-только вчера вылупился из яичка. Такой еще, мама, покорми меня.
1: Вы набираете нас, да, мы набрали для вас воды. Но нет, конечно, не мы. ООО «Национальная водная компания Ниагара». Прямо сейчас у нас две бутыли на кону, 19-литровых, и два сертификата, каждый по 500 рублей, между прочим. Ну и мы знаем, что вы любите воду Ниагара и можете этой любовью поделиться, а еще и за это получить бонусы. Все очень просто. Расскажи другу о любимой воде, затем, когда он совершит покупку в магазинах Ниагара, и тебе, и ему упадут бонусы. А если ты найдешь 10 таких друзей, то за 10-го плюс 1000 бонусов. Выбирай Ниагару и дари близким возможность попробовать лучшее.
0: Ну а сейчас врывайся в наш эфир. 700, 100 и 4. Доброе утро.
2: Доброе.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Наталья.
2: Наталья, как настроение?
3: Хорошо.
2: Хорошо. Чем занимаешься?
3: На работу едем.
2: Ой, пробки.
3: Ну, как всегда.
2: Ужасно.
1: Приятно.
2: Не нравится.
0: Нагнетает, нагнетает.
2: Да ну не нагнетаю, просто констатирую факт. Так, у нас есть звук. У тебя есть версия. Обменяемся?
3: Да, конечно.
1: Сначала мы покажем наш звук. Погнали.
0: Теперь слушаем твою версию.
3: Ну, нам кажется, что это крылышки калибри. Когда ее взмах, вот. Она делает очень часто-часто.
0: Ну, красивая версия.
1: Красивая версия, да. Мне вчера ее присылали даже, эту версию, но в личку.
0: Серьезно?
1: Да, и нет.
0: К сожалению.
1: Отметаем крылышки калибри. Голубина вчера был, да, в эфире. Угу. Теперь и калибри отметаем.
0: Там осталось буквально
1: пара-тройка
0: несколько
1: птиц.
0: Тысяч птиц. Доброе утро, говорим мы нашему следующему слушателю, который появляется в нашем эфире. Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
4: Андрей.
2: Андрей, как настроение?
4: Отлично.
2: Куда направляешься?
4: На школу.
2: В школу.
0: Ты школьник?
4: Нет, я папа школьника.
0: А, я и удивился, думаю, ничего себе, уже школьник.
1: Голос-то сломался, да, человек? Мощно голос.
0: Какой класс?
4: 11-й.
1: Не, ну, во-первых, молодцы, что добрались. Сейчас-то не так просто добраться до 11 класса. Удачи, удачи вам там.
0: 11-классники не сами ходят в школу с пакетом вот это по дороге все распинывая подряд?
4: Нам по пути просто в одно место.
0: А, все.
1: Там такая проблема, они могут мимо школы пройти. Знаем мы этих 11-классников, лучше убедиться.
0: О, да.
4: Хорошо.
0: Что там, девочка-то есть уже у вас?
1: Ладно, все. Убирай его.
0: Убирайте деда.
1: Да, убирайте деда с кухни.
0: Так, ну что?
1: Что там? Что там, версия-то есть у тебя?
4: Да, такой звук похожий на когда либо собака, либо кошка себя чешет лапой.
0: Ну да.
2: Котопёс?
1: Котопёс.
2: Нет, котопёс, я сказала. Котопёс чешет себя лапой.
1: Приняли. Прикольно.
2: Поняли.
1: Но неверно.
2: Но неверно. Увы. 700 ровно 104. Доброе утро.
0: Привет.
5: Приняли.
6: Здравствуйте.
0: Выключай приемник и рассказывай, как тебя зовут.
6: Меня зовут Евгения.
0: Так, Евгения, на работу едешь?
6: Да, еду в институт детей учить.
0: Ты преподаватель?
6: Да.
0: Ух ты.
1: Не планируешь дослужиться до декана?
6: Уже третью неделю слушаю ваш контент со звуком и никак не могла дозвониться.
0: Тут проблемка. Наш контент со звуком вчера изменился.
2: Да.
6: А, да?
0: Так что слушай внимательно тогда еще раз. Давай. Все, крабик по гальке уже убежал. Его разгадали позавчера.
1: Теперь что-то новое. Что это?
6: Я думаю, что это, знаете, когда уши закладывают, типа, из воды влазишь и такой, типа...
0: Тиканье в ушах.
1: Интересно.
0: А какой предмет ты преподаешь?
6: Химию-биологию.
0: Химию-биологию. Все.
1: Тут, кстати, знает об ушах.
0: Ксюше надо химию преподать, чтобы она трупы не жгла дома.
1: Но от биологии я бы тоже не отказывался. Всем нам полезно иногда узнать что-то про уши, например.
0: Ну, кстати, да. Хорошо. Но неправильно.
1: Нет, не оно.
2: Какие же вы неприятные.
0: 700-104. Едем дальше. Доброе утро. Привет.
2: Доброе утро.
5: Да, здравствуйте. Доброе.
2: Как тебя зовут?
5: Женя.
2: Я ничего не поняла.
0: Я тоже.
5: Женя? Да-да.
0: Да-да. Давай версию тогда сразу. Связь плохая.
5: Версия моя — это листочек.
1: Еще раз.
5: Листочек, когда Леша вдруг скрывает пилот мешочек, короче.
0: Мешочек.
1: Ну, я только мешочек расслышал.
2: Я тоже, но
1: давайте,
2: это не мешочек.
1: Не мешочек. Все, отметаем ее, чтоб там с ним не происходило.
0: Ну и для финального слушателя ждем в нашем эфире. Доброе утро.
2: Доброе.
0: Привет.
2: Привет, как зовут тебя?
0: Молчун дозвонился, посмотри.
1: Как ветер какой-то шумит. Но с ветром мы не можем разговаривать. Ветер не предлагает версии.
0: Хоть он и могуч.
2: Синя.
0: И гоняет стаи туч.
1: Бывает.
2: Ну все, получается. Значит, звук остается на завтра.
1: Вот так надо успевать, да? Ну все, ваши версии все ждем уже завтра. Так же, как вас будут ждать 3 бутыли и 3 сертификата от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну а если ты студент, то тебя ждут в магазинах «Ниагара». Ведь по студенческому билету скидка 15% на воду и

0: Да, это же второй час утреннего шоу «С утра по радио». Иди сюда, наш маленький, хорошенький, такой стридовый, такой восьмой, такой прекрасный, такой винни-пухышский.
1: Именно такой он у нас сегодня, потому что отмечаем мы юбилей буквально. Представляете, этому самому Мишке, милому, уже 100 лет исполняется именно сегодня. Вот такой вот денек.
0: Наверное, он уже не ходит в гости по утрам, кстати.
1: Ты думаешь, надоело?
2: Наоборот, теперь еще раньше ходят. Это ж взрослый пух.
0: Ну, хотя да.
2: Сень.
1: Я считаю, что теперь да. Это просто его работа. Вот обычно так происходит. Но эволюция личностная.
0: Это же бабушки обычно с утра куда-то едут. А деды такого себе не позволяют, знаете ли.
2: Ну, не знаю. Вечно вы ленивые. Даже в гости не можете сходить.
1: Не, ну, возможно, он ходит в гости по утрам, но теперь в очереди стоит перед этим. Так же обычно проводят утро люди, которым 100 лет. Я так себе это представляю. Ну, в поликлинике, МПЦ, да.
2: Сенечка,
1: там же... Да.
2: Пока ты про поликлиники, про свои. Ты же у нас не только старый, но еще и современный.
1: Я стараюсь. Не парадоксально. Балансировать. и туда успевать.
2: Как очистить кэш?
1: Ну, там есть специальные кнопки. Ну, объяснить сложно будет. Но ты Ctrl F5 нажми первым делом.
2: Но
1: и у тебя обновится без кэша.
2: Это другое.
1: Обновить вталово, эта кнопка называется. Помнишь, я тебе вчера объяснял?
2: Да, помню.
1: Не работает.
2: Но оно не работает.
1: Что-то не так с контактом, да, последнее время у нас, конечно. Ребят, если нас слушаете, и вы что-то можете сделать с контактом, вдруг у вас есть такая власть, сделайте, пожалуйста, вот, чтобы он работал как-то повеселее и получше.
0: Ой, ну а мы тем временем в том самом контакте читаем ваше сообщение, расшифровываем пух, как будто это аббревиатура.
2: Вконтакте не читаем, я не могу там читать.
0: Ну мы прочитаем, а ты в телеге тогда читай.
2: Хорошо.
0: Обновляемся. Чпоинкс.
2: Я пока пойду уничтожу холодильник, как пишет Владимир.
1: Интересное предложение, да. Но лучше содержимое. Там весь сам холодильник держите, сейчас техника очень дорогая, да. Помогите ухватить халявушку, пишет нам Морковка. Покупаться, ух, как хочется ей.
2: Халявушку.
1: Халявушка. Хочет в лето, я понял.
0: Сложная схема у Катерины, но, допустим, парень... который сейчас работает на удаленке в Хабаровске.
1: Вот ничего себе, сколько там слов пропущено.
2: Амур!
0: Ну за кого-то надо поболеть, правильно?
2: Ну вот. Кстати, сегодня играем со Спартаком.
0: А, и что думаешь?
2: Думаю, сейчас тигры на подъеме на домашней арене смогут одну игру взять. Думаю, заберут, потому что, ну, 4 победы подряд. Это будет невероятная для них победная серия, если сегодня это...
0: Спартак был в Сочи, сейчас они на Дальний Восток полетели. Ну, сложные перелетики.
2: Сложные перелетики, сложные, поэтому... Да. А дома все-таки тигрики себя чувствуют хорошо.
0: Ну, посмотрим, поболеем тогда за твоих сегодня.
2: Ой, спасибо. Ну, уже за наших, чего уж там. Пурум! Пурум-тарам, Сень.
1: Пурум-пурум-тарам?
2: Утром хороводим, пишет Морковка.
1: Все, ты просто это хотела сказать, да?
2: Да.
1: Все, это важно. Пурум-пурум-тарам, ребят.
2: Пурум-пурум-пурум-пурум-пурум-тарам.
0: Ну все, мы ее потеряли.
1: Я знал, что это произойдет.
2: А я надышалась.
1: Ох, не знаю, кто тут кого чем надышался, но продолжайте расшифровывать аббревиатуру, оставлять ваши варианты, мы будем постепенно все вместе сходить с ума. Вот забегайте в гости, у нас весело. И забирайте сертификат в лето, но он достанется только одному из вас. Посмотрим, кому. О, Империя Игр. А это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что, давайте посмотрим на разные аномалии. Прежде всего, погодные у нас здесь, на Южном Урале.
3: А есть такая песня, что-то там?
4: Аномалия, да? Мне тоже пришла в голову.
3: Да, мне тоже.
2: Было что-то такое. Про песенные аномалии мы тоже будем разговаривать, но пока погода приносит нам необычно теплое. Аномалии на Таганае зафиксированы. Здесь снова выросли грибы-лисички, представляете?
4: А говорили, отошли грибы. Вау. Ага,
2: вот. Лисички. Значит, и зацвела земляника еще. Ну, ко всему. Ну, как будто только этого нам не хватало. Отмечается, что лисички в этом сезоне вообще побили все рекорды.
4: Они еще, говорят, взяли спички и пошли там море
2: будьте
4: сожгли.
2: Будьте очень осторожны с этим, да. Не сожгите ничего себе там.
4: Это беспредел в лисичьем мире, я бы так сказал, знаете.
2: Вот,
4: это ОПГ лисичи какой-то.
2: Во-первых, они появились раньше срока. Начнем с этого. Угу. Опять же, ОПГ.
3: Как посмели?
2: Какие-то сроки здесь. Все,
4: все сходится.
2: Все в одну тему. Да, вот. На фоне затяжных летних дождей. Во-вторых, их урожайность превысила показатели наблюдаемых последних лет. Вообще какой-то невероятный урожай собрали. Как только пригрело солнце, после снегопада лисички появились снова. Оп, вот.
3: Опа.
2: И мы. Да. И поэтому собирайте, бегите на Таганай, если что, если вам не хватает лисичек. Кроме того, в лесу зацвела земляника, некоторые цветы уже дали зависть. Вот так нам пишут, поэтому если потеплеет...
3: Зависть?
2: Да, дали зависть.
4: Дали зависть.
2: Если потеплеет еще чуть-чуть, можно будет уже собрать ягоды, рассказали специалисты Таганая.
4: Если потеплеет еще чуть-чуть, все медведи выйдут из лесов. Я вам говорю, это уже ненормально. Это вот где аномалия. Не надо ездить на Таганай, там сейчас опасно.
2: У них сейчас зажировка, у тех самых медведей. Кроме того, они отмечают сегодня юбилей Винни-Пуха. Будьте осторожны.
4: Вот именно.
3: Думаешь, прям отмечают?
2: Ну, они как-то, да, с медом там переборщить могут сегодня, поэтому будьте осторожны.
4: Реально не опасно сейчас на вот эти поляны ездить, где ягоды, на всякий случай, помню, ягоды, которые медведь ест перед зимовкой своей.
3: А смотри, он какую-то логику включает.
2: Ничего себе. Вот такого я от тебя не ожидал. Это звучит логично от тебя, да?
4: Максимально.
2: Поэтому будьте осторожны. Ну, сейчас медведи, конечно, не такие прям суперактивные вроде. Они уже
3: должны... Да, это медведи. Так или иначе.
2: Они опасные, это точно. Не надо к ним близко подходить.
4: Они даже не активные, очень активные, я вам так скажу. По сравнению с человеком.
2: По сравнению с нами. Давайте так, с утра. И что еще есть из активных людей? Давайте про них тоже поговорим. Между прочим, у нас серьезное шоу, поэтому мы разговариваем о политике здесь периодически. Вот так, да. И
4: вот Трамп!
2: Вот политическая новость. Челябинский чистомен может стать мэром Копейска. Вот такая прилетела, да?
3: Да,
2: вот,
3: ладно.
2: Да, да, да.
3: А он рассекретил себя уже, да?
2: Да, он рассекретил, да. Он
4: очень
2: даже,
4: давно.
2: Да, он даже к нам приходил, рассекречивался.
3: Да, он уже такой рассекреченный приходил?
4: Было дело, да.
2: Давненько,
4: было.
2: Да, это уже было. Он уже как бы рассекретился, но при этом периодически опять секретится. Угу. Ну так, в смысле надевает маску супергероя.
3: Не а сказать... как его посмотреть? Лицо. А, вот это он?
2: Да, это он, представляешь.
4: Там, кстати, твой типаж, по-моему, плюс-минус.
3: Да, только хотел сказать. Да, сказать, что он вполне себе приятный.
2: Судя по Ксюшиному лицу, это ее типаж. Да. Вот, вот.
3: Да.
4: Но итак, опять же, мэр Копейска, возможно, будущий, Ксюш. Ты там
3: а
4: давай.
3: Копейск — это вообще мой любимый город.
2: Слушай, перспективный чувак. Ну, вот, давай,
3: да нет, он
2: скажу.
3: Взрослый.
4: А там же для тебя... Нет, кстати, не помню, не сильно.
3: Да, ну...
4: А, ну для тебя, да.
3: Посидине...
4: Да, ты же это...
3: Это, посидине, как будто бы...
4: Что седина? Вот что, у нас с Сенькой тоже седина, что мы взрослые.
3: Ну где у Сеньки седина? Только у тебя из нас седина, прости.
2: Нет, у меня тоже есть.
4: У него тоже
2: проглядывает. У меня просто благородная.
3: А, у тебя красиво все выглядит.
4: А у меня как у Дорблю, вот так накидано по вискам.
2: Ну как Дорблю, просто сыр забыли надолго.
4: Я просто сыр на висках таскаю зачем-то. Нет, смотри, опять же, ну зато перспектива. Сначала он мэр Копейска, потом мэр Рубльска.
2: А там, может, и в валюту перейдет, да кто знает, до чего там дойдет. Биткоинск, может быть, какой-то
4: потом
2: некий.
4: Потом мэр Биткоинска какого-нибудь, конечно.
2: Не исключено, если мы найдем такой город.
4: Ну, слушай, сказать, что я удивлен этому, нет.
2: Извини, я не добил шутку, можно я продолжу?
4: Да,
2: ты
4: да,
2: вдохновился
4: да.
2: Историей про майонез в волосах, я правильно понимаю? И теперь у тебя полные волосы сыра.
4: Кстати, да, почему нет?
2: Разные продукты на волосы, ребят, будьте осторожны. В общем, действительно, представляете, этот самый... Чистомен рассказал
3: в
2: своих соцсетях. Слушай, вот здесь не написано, я
3: Артур
2: забыл.
3: Артур Матис Сиродеев.
2: Вот, да, Матис Сиродеев, все правильно. А, он
4: от Матиза взял себе фамилию.
2: Я не знаю.
4: Или это как в Comedy Club, типа прозвище Гарик Бульдог Харламов, Тимур Матис.
2: А у него уже как будто чистомен есть, да? Вот ему мало.
4: Все, простите, нельзя смеяться, возможно, над будущим мэром Копейска. Все, я извиняюсь заранее. Я вот сейчас водолазки черные, все, я извинился.
2: Ну вот, если что...
3: Это я водолазки сегодня черные, можно я что-нибудь скажу?
2: Ты можешь за всех извиниться, за нас.
3: Не хочу за вас извиняться.
2: В конце шоу давайте. А то мы еще накосячим, а то ты сейчас извинишься и еще раз придется. Потому что нам еще 2 часа работать, мы можем, ты же знаешь.
3: Придется, да, несколько раз. А что, его в ВК нет?
2: Он должен быть в ВК.
3: Артур, свяжитесь с нами.
2: Это тебя нет в ВК, видимо, сегодня. Поэтому,
3: да.
2: Он как раз на своей странице ВК, по-моему, рассказал о том, что баллотируется. Вот единственное, я не понимаю, он как чистомен баллотируется или под своим вот настоящим именем?
3: Вот, Артур Матис, такого не существует.
2: Но в любом случае он готов, ему предстоит собеседование, ему предстоит потом устное выступление какое-то и тест надо будет сдать. Если он все это пройдет, то
4: а может... сейчас так мэром становишься?
2: Да, там нужен тест обязательно.
4: И по ЕГЭ 80 баллов надо набрать.
2: Ну, как минимум, да. И потом, значит, после устного выступления, может быть, именно его выберут на кандидата. Там надо вот как минимум 2 претендентов. А потом уже из них будут выбирать, собственно, депутаты.
3: Ребята, у него на странице написано, значит, в описании. Исследую мусор и людей. Очень интересный человек, мне кажется.
2: В общем, а мы продолжаем исследовать разные области жизни, в том числе и в политику иногда заходим.
4: Сень, я считаю, тебя надо выставить против чистомена на пост мэра Копейска.
2: Только если какие-то бои.
3: Без правил.
2: Подпольные и веселые, да.
4: Ты тоже сильно в себя не верь, давай лучше о
2: молоточками вот этими.
4: О погоде, говорю, рассказывай.
1: Погода.
2: Тем временем плюс 10 в центре Челябинска, облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Слабый восточный ветер, днем будет плюс 13-18, на юге области сегодня до 22 тепла.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября. ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерский». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
7: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга», улица Руставели, 30А.
8: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: новости.
1: 700-104, очередная личность уже спешит в наш эфир, а мы спешим напомнить вам о подарках.
2: И сегодня мы выдадим вам сертификат, между прочим, в «Трактор Аппарель», если, конечно, вы разберетесь, что же у нас за личность такая. «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Это характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Аппарель» — первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Все это на Лесопарковой 7Г. Носи то, чем гордишься. ИП Казначеева Ксения Борисовна.
3: Оу! 700 ровно 104, это же наш телефон прямого эфира. Вау, да ты уже в эфире, привет.
4: Здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
4: Ренат.
3: Ренат, как настроение?
4: Отлично.
3: Чем занимаешься?
4: Домой еду.
3: Откуда?
4: Ребенка возил в больницу кровь сдавать.
3: О, фу. Неприятно.
2: Нет, чтобы сам сдать.
4: Да не, он уже молодец, 10 лет, он сам взрослый, сам сдает.
1: Он сам себе все перевязал, ставил, взял, отдал. Все нормально, красавчик. Ну что, поиграем?
4: Конечно.
1: Сейчас Ксюша перевоплотится в какую-то личность и расскажет о себе несколько фактов. После этого ты сможешь задать вопросы, уточняющие, на которые мы ответим либо да, либо нет. Если все готовы, погнали.
2: Итак, что там за факты? Что у нас за личность пришла?
3: Подождите, нужен звук перевоплощения ведь.
1: Или менее мерзкие?
3: Менее. А вот она и я. В 15 лет устроилась работать в магазин одежды. Чтобы меня взяли на работу, я прибавила себе один годик. Сказала, что мне 16.
1: Ах ты ж.
3: Иначе никак.
2: Как Клава Кока прям.
3: Между прочим.
2: Которая у нас уже появлялась тут.
3: Между прочим. В мою честь названы «Малая планета» и «Кратер на Венере».
1: Это не Клава Кока.
2: Нет, не Кока.
3: Явно. Явно не Клава Кока, ведь Юрий Гагарин оставил мне записку со строчкой из моего собственного стихотворения.
1: Ух ты.
3: Признавшись, что именно эти строки в детстве, сформировали его представление о добре и зле.
1: В детстве, да?
2: Ничего себе. Все понятно, на тебе вырос Гагарин.
3: Да, но удивительно, я пишу стихи, но окончила хореографическое училище и около года выступала в балетной труппе. А вот писать те самые веселые стихи меня подтолкнул нарком просвещения Луначарский.
2: Интересные личности, с которыми ты пересекалась, да. Ну что, давайте разбираться, кто же это? У тебя минута, спрашивай.
4: Это писательница?
3: Да.
4: Может, детская писательница?
3: Да.
4: А это не Агния Барто?
3: Да.
1: Слишком легко, да,
3: было? Конечно.
1: Ну, кто у нас еще писательница, да?
3: Ну, детские стихи Агния Барто, конечно.
1: Ну, красавчик. Слушал внимательно и благодаря этому забираешь подарок сегодня.
3: Ну, еще благодаря тому, что легко сегодня очень было.
1: Ну, да, кстати.
2: Отлично утро твое сложилось. И приезжай к нам обязательно за сертификатом в «Трактор Аппарель». А это, между прочим, новый бренд одежды. Больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит сам за себя. «Трактор Аппарель» — первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Все это на Лесопарковой 7Г. Носи то, чем гордишься. ИП Казначеева Ксения Борисовна.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 13-18.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Итак, опасный момент. До ужина минуты силы на нуле. Что делает наш повар? Неужели пас в сторону пельменей?
5: Нет!
4: Он достает новинку от чебаркульской птицы. Пакет для запекания летит на противень. Какая техника? Мясо окорочка сочное, обходит всех конкурентов по скорости. Чистая победа. Семья сыта. Чебаркульская птица. Чемпион вашего ужина.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк. Яд.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Нет!
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сметана 20%, 900 граммов, 129 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер Джиленд J6 в «Планета Авто». Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. Джиленд J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в «Планета Авто». Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
12: Указана цена на автомобиль Джиленд J6 комплектация. Актив на дату 1 октября 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Винни-Пух
1: сегодня празднует свой юбилей. Поздравим этого персонажа и расшифруем Пух, как будто это аббревиатурка.
2: Я думаю, что даже в этот день он пошел в гости, а не сам устраивает праздник, потому что очень это любит дело. Что еще мы любим? Ваш вариант. Конечно, давайте с ТГ начнем в этот раз. Пакеты в пакете. Украдкой храню. Вот так вот пишет нам морковка здесь, признается в этом.
1: Пионеры уже хромают. Факт.
2: Ой, я залип на видос. Подожди, тут морковка. Ага, у нее хорек бесится с утра. Если что. И, кстати, тут медведь тоже присутствует на видео. Если что, смотрите, что-то жуткое с ним делает хорек, но потом убегает.
1: А когда у нас шоу в милоту превратилось? Ой, Винни-Пух.
2: Милота там, хорек издевается над медведем. Посмотри эту милоту. Это жесть вообще какая-то. Но оно будет. Он типа медведь спит, а он такой: просыпайся, медведь, давай к нам.
3: Так, у меня и ТГ не работает, поэтому...
1: Да что ж ты такая сегодня бедовая, да?
3: Да вообще. Пора ботать уже хочу. Это для начальника, если вдруг он читает, пишет морковка.
2: Это правильно, да. Пельмешки уплетает Харитон тем временем. Если вы думали, кто съел ваши пельмешки, это Харитон.
1: Это Харитон.
3: Пингвины улетели. Хак так.
1: Хак так.
2: Представляете,
3: как же, так же.
2: Тем временем песик убежал на хутор. Мы продолжаем следить за всеми животными. За пингвинами, за песиками, за хорьками даже, благодаря нашему ТГ-каналу.
1: Ирина пишет: пусть улыбается хмырь.
2: Папа умеет хвалить, конечно. Ну, не знаю, там разные папы бывают.
3: Нет, это я не знаю.
2: Слово не вытянешь, да.
3: А, да.
1: Вот насущный вопрос, почему утро холодное? Вот Александр спрашивает, в целом я по жизни тоже удивлялся сильно.
2: Почему утро холодное? Ну так ночь холодная.
1: Ну а почему?
2: Почему ночью холоднее?
1: Объясни, Александр, в первую очередь. Не мне это, мне не объясняй.
2: А солнышко очень далеко, оно такое пропадает.
1: Так.
2: Его нет, и оно не греет Землю.
1: А что оно далеко?
2: А, оно скрывается за планетой, с другой стороны. Оно греет другую сторону планеты, а тебя в это время не греет.
1: А планета крутится, получается.
2: Планета вертится, да.
1: А Солнце на одном месте.
2: А почему планета крутится? Потому что, опять же, медведи.
3: А это не факт. Я бы поспорила.
1: Так.
3: Вот планета, ты говоришь, крутится.
1: Вот я говорил, да.
3: Вот Галилео.
2: Да,
3: например.
2: Некий.
3: За это стоял, да?
2: Было дело, приходилось.
3: А вот Юрия Лазу, знаешь?
1: Знаю, слышал.
3: Он утверждает некое обратное. Вот если планета крутится, говорит он, почему мы все не падаем?
1: А если она не крутится, то почему же ночь-то тогда получается?
2: Так солнышко крутится.
3: Солнышко крутится
2: в этот момент уходит под плоскую землю, и мы его не видим из-за этого. Я думаю, так он себе это объясняет.
3: Да, наверное.
2: Но лучше его спросить, конечно, если у вас где-то есть контакты близко третьей степени, то общайтесь.
1: Интересно, конечно, это все интересно. Александр, вы слышали наше размышление? Теперь понятно, почему утро холодное?
2: Все, разобрались. Но Тимон еще продолжит сегодня познавать мир. Я думаю, через полчасика примерно мы будем ему дальше помогать. А мы пока будем продолжать познавать музыку современную. У меня тут был некий заказик музыкальный от Ксюши поступил.
3: А это же мой.
2: Да, на очереди. Вот послушаем новую песню от Дженни, правильно?
3: Ну, она не совсем новая, но вроде новая.
2: Но нам понравилась, да.
3: Вот такая милота прям.
2: Вот, милота вплывает в наш
3: Мяу.
2: Эфир. Красиво.
3: Хорошо же. Послушаем.

0: на радио «Континенталь».
1: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили «Теннет Плюс». «Теннет Плюс» создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру «Теннет Плюс» в городе Челябинск. «Регинос». Свердловский тракт 5Р. «Теннет Плюс». Быть элегантным.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Джили. Создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на Джили в Регинос. В октябре Джили Ситирей от 2 499 990 рублей. Этой осенью Джили нужно покупать на Свердловском тракте 5Р. Если Джили, то приезжайте в Регинос.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Пришла зарплата, а на карте снова 0. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700, 100 и 4. Звоните, будем объяснять друг другу слова. Йоу.
1: И разбираться, правильно мы их объясняем или нет. И если в конце мы выкрикнем одно и то же слово все вместе, то вы заберете сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Полинке, кстати, может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
2: И у нас уже сейчас есть тот самый слушатель на линии, который сможет вместе с нами слово отгадать. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Аня.
2: Аня? А?
0: Я ничего не понял тоже.
1: Ваня, да?
3: Аня, меня зовут Аня.
1: А, вот, идеально.
0: Так намного лучше. Хорошо. Как у тебя дела?
2: А что дальше-то она сказала? Меня зовут Аня и...
3: И дозваниваюсь вам второй раз уже. Вот пока еду на работу, дозваниваюсь второй раз вам уже.
0: О, красотка.
2: И все еще едешь?
3: Я еду, да, вот опаздываю на работу, но зато вам дозвонилась.
0: Это да, это приятно.
1: Это лучшее, что нужно сделать, когда опаздываешь на работу. Позвонить нам и поиграть, правильно.
0: Ну что, мы оставим вас с Сеней буквально на некоторое время, он тебе загадает слово, а дальше будешь объяснять его мне.
1: Давайте, убегайте из студии, только сильно не задерживайтесь, человек торопится, вы понимаете. Итак, смотри, что будет происходить. Я тебе говорю слово, ты за 15 секунд буквально объясняешь его Тимону, потом не используя однокоренные. Он-то это слово пока не слышит, он вот из студии ушел. И не намекай ему никак, правильно он тебя понимает или нет. Договорились?
3: Да, я готова.
1: Итак, давай объясним ему сегодня слово «водоросль». Запомнила?
3: Да.
1: Тимон, врывайся к нам. Тимон, мы ждем тебя. Давай, давай, давай, да. Танцует он там, понимаешь. Мы тоже хотим потанцевать, но нам придется, не двигаясь, слушать слова. Готов ли ты к этому, скажи?
0: Конечно же нет.
1: 15 секунд, погнали.
3: Растение, которое растет в любом водном озере.
1: В любом водном озере.
0: И все? Еще дай что-то, еще что-то дай.
3: Что еще?
1: А все еще, к сожалению.
0: Растение в любом прям...
1: Ну, в любом прям озере. Ну, кстати, может, не в любом, но может, в любом.
0: Не, подожди, это же уже было слово.
1: Так, подожди, а ты про... Мне даже интересно, про что ты подумал.
0: Не, ну смотри, это же не камыш, потому что
1: камыш был, да.
0: Камыш был.
1: Да, все, это не камыш. Единственная подсказка тебе будет. Ксюш, врывайся, да. У вас тут бурная дискуссия уже начинается, а эта игра не про дискуссии, понятно? Это игра про жесткие правила, жесткие объяснения и выкрикивание слов. Иногда тоже жестких. Это мы любим. Мы же с утра по радио.
2: Так, все хорошо у вас?
1: 3.
0: Все плохо.
1: 2. 1. Погнали!
2: Время идет.
0: Да это ГГ. Ну смотри, водоем и некая лилия там плавает. Вот она как-то называется еще по-другому. Ну, допустим, давай ее возьмем.
2: Ну, допустим, давай.
0: Потому что я не знаю.
1: Допустим, давай возьмем. Итак, 3, 2, 1, и это...
2: Лотос!
1: Водоросль!
0: У меня было мало информации.
1: Да и мы сказали, что это растение, которое в любом вот озере растет.
0: Очень сложно. Я подумал, ну, кувшинка хотя бы. Камыш-то уже был, потому что...
1: Ань, почему ты не сказала, что оно...
2: А, на самом деле, был рогоз.
1: Что оно под водой.
3: Не знаю, почему. Ну, потом уже подумала, да, что под водой надо.
2: Мерзкая под водой водоросль.
0: Мерзкая под водой, да, кстати.
1: Ножкой такой, фу, да, я думал, так будет. А потом тебе не останется слов, и ты будешь через какие-нибудь суши это пытаться объяснять.
0: Ну, кстати, да.
2: Даже через суши?
1: Я себе сценарий такой нарисовал, но он сегодня не сбылся, да, было все совсем по-другому.
0: Ну, мы вообще мимо все сегодня, да.
2: Но у меня лотос.
1: Ну что, она нам сегодня 2 раза дозвонилась, может, и завтра дозвонится, правильно? А может, кто-то другой возьмет и заберет таки у нас сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду, жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Midpoint, Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Были-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в октябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 миллиона 399 тысяч рублей.
0: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
2: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Юбилейный час утреннего шоу «С утра по радио» начинается. Друзья, мы по-прежнему чествуем Винни-Пух сегодня, если что, и играем в аббревиатурочную и расшифровываем «Пух».
1: Тем временем кому-то вот пахнет уставшими хризантемами, а кто-то попробовал улетную хреновину вот с утра, да, даже не хреновуху. Это Ольга, если что, и говорит, так захотелось ее, когда написала вам сразу, прям ух.
0: Это разные вещи, кстати.
1: Да, будьте осторожны.
0: Не путайте.
1: Не путайте ни в коем случае.
2: А в смысле?
0: Ну, хреновуха и хреновина — это разные вещи.
2: А в чем разница?
0: Ну, в том, что хреновина — это вот это вот типа приправка,
1: огонечек, да.
0: А хреновуха — это напиток.
2: Да?
0: Алкоголь содержащий, так что не советуем.
1: Ни в коем случае, тем более в среду.
2: Так, есть сообщение вот такое у нас. Парапам, уля-ля, ха-ха-ха, от Надежды.
1: А ты все еще по таким сообщениям специалист, да, сегодня?
2: Да, я сегодня так, да.
1: Все, я, если что, тебе их оставляю, если увижу еще, скину. Пчелы, ух, хулиганки, конечно, пишет нам Максим. Мы в курсе, да.
2: И осы хулиганки.
1: Да, они сегодня не в аббревиатуру, но они тоже хулиганки.
0: Ольга пишет, песню угадала, худи. Нет, это была не худи, если что, знаете,
1: все это время.
2: Получается, нет, не угадала.
1: А может, угадала, может, сегодня будет худи, кто знает.
0: Ну, кстати, да.
1: Вдруг она чувствует уже.
0: Звоните, сегодня худи сделаем.
1: Только для вас, да. Если ты дозвонишься, вот именно конкретно. Заказики выполняем. Попутчик, представляете, умудрился храпеть. Вот такое вот с утра.
0: Неприятно.
2: Пшеница удмуртская хороша.
1: Возможно, да.
2: Столица Удмуртии, Тимон.
0: Удмуртск.
1: Ты что, Удмурстан? Знать надо такие вещи.
2: Ужас. Ижевск.
0: Реально?
2: Что ты гуглишь там?
0: Обалдеть.
2: Конечно, так, ребят, я же там жила.
0: Никогда в жизни я вообще про Ижевск ничего не слышал.
1: Раньше...
2: Я 1000 раз тебе рассказывала истории про мою жизнь в Ижевске.
0: Что?
2: Да ты что ты такое лицо делаешь, как будто ты что?
0: Ты жила в Ижевске.
2: Да.
1: Он тебя не очень внимательно слушает, потому что ты еще не поняла этого.
2: Отвратительно, да, согласна.
1: Смотрите, Тимон будет познавать мир. Скоро, буквально через несколько минут. Мы, по-моему, раньше времени начали этим заниматься. Все, давай там, чего-то познавай, а вы пока пишите то, что познали. Какой-то дзен передавайте. Все это через аббревиатуры.
0: Это не опасно, Сень?
1: Мы надеемся, что нет.
0: Угу, хорошо.
1: Даже если это опасно, мы в конце этого часа найдем самое ответственное сообщение.
2: Нет?
1: Постараемся, попробуем. Нас бы кто-то вылечил. Сертификат в лето. Вот что у нас есть. О, Империя игр. Это лучшее средство, конечно, для всех. Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые парения. 2 детских бассейна и игра. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: театра «Кукла» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что, что ты познал про Ижевск? Расскажи за эти 3 минуты. Много интересного?
3: Я вообще не смотрел ничего про Ижевск.
2: Ничего про Удмуртию?
3: Нет. Зачем это вот все надо?
2: Там что, не произошло ничего смешного в Удмуртии?
3: Да мне звонили тут. В это...
2: А, мошенники, я слышал. Я присутствовал.
4: Это я не мошенник.
3: Отвлекали меня. Так, во-первых, новость, которую я вчера искал, и сегодня наконец-то нашел.
2: Нашел. Итак, это...
3: В Челябинской области предложили сажать для медведей рапс и топинамбур.
2: А они типа любят очень рапс.
3: Но не знаю, любят или не любят, но их высадка вот этих кормовых культур может сократить число выходов медведей к людям. А это нам сейчас самое важное, если что.
4: А это в смысле, они это любят есть или это какой-то вред оказывает мишкам? Что это за тема?
2: Нет, наверное, все-таки любят. Они же хотят приманить их в центр леса, вот туда, чтобы они туда шли.
4: А, приманить в центр леса.
3: Ну, скорее приманить, да.
2: Но, Тимон, это не к тебе вопрос, там не рэпс. Там рапс, вот, сразу же, на всякий
3: случай
2: тебе скажу.
3: Я сказал рапс, сразу.
2: Вот. Но просто, чтобы ты не начал вот
3: это. Да я рэпсом давно не занимаюсь уже.
4: Да ты и раньше не то, чтобы рэпсом занимался, так чисто ерундой.
2: Ну, я говорю, вот это, рэпс, фэкс, вот как-то так он завел.
4: Все, тихо, оскорбился.
3: А я писала каверы, я такая крутая, послушайте. Так, ладно.
4: Ну, кстати, да, действительно крутые каверы, поэтому послушайте, там... Есть что слушать. Хотя бы.
2: Мне кажется, я там записать кавер на его рэп. Тогда мир замкнется.
4: У меня есть одна любимая песня.
2: Да, у нас есть один фейворит.
4: Сень, давай с тобой вместе.
2: Все, бэки, мои бэки. Без этого никак.
3: Блин, будет круто. Можете на день рождения мне такой подарок сделать?
4: Конечно, да.
3: Вот этот кринж.
2: Отлично. Все, забились. Не надо подарок покупать.
4: Да, слава богу, конечно. Ура, просто запишем трек.
3: Круто. Я вам тоже тогда запишу.
4: Нет, нам не надо, спасибо, мы не просили.
2: Мы не просили, да, нам нормальные подарки давай.
3: Но для того, чтобы голос мой и ваш тоже был, как говорится, слаще, да и в целом мы стали здоровее. Россияне начали пить слюну птиц в баночках-шотах за 36 тысяч рублей.
4: Фу, что? Просто аффирмация пришла.
2: А ты пьешь ту фигню, тебе 36 тысяч рублей, я правильно понимаю?
3: Нет, ты платишь 36 рублей.
4: 36 рублей или тысяч?
3: 36 рублей, да.
4: Да что за ужас?
3: В страну завезли японский экстракт из съедобных птичьих гнезд со слюной родственников стрижей из Юго-Восточной Азии.
2: А тут нельзя как-то стрижей подоить, нет, подешевле? Если вообще это надо, я не знаю.
3: Надо доить.
2: Кому-то.
3: Значит, смотри, пернатые строят гнезда на стенах пещер своих. Впоследствии их снимают, очищают, а затем используют для производства напитков и десертов. Вот, пожалуйста.
2: То есть это не
4: так, это любые напитки, десерты могут использовать, ну, нести в себе эту слюну или фирменные какие-то?
3: Ну, те, которые из гнезд. Только
2: так, все, после этой новости я буду на каждой упаковке искать надпись «Без слюней птиц». Вот продукт.
3: Да, Сень, ты в такой ценовой категории продукты не покупаешь.
2: Ну да, это факт. Там, конечно, все это очень дорого.
3: Упаковка из 10 флаконов такого якобы эликсира молодости, ну, я не знаю, насколько это действительно действует, стоит 36 тысяч рублей. Средство со вкусом личи, которое по обещаниям производителя улучшает состояние кожи и замедляет старение, продают в виде шотов.
4: А где купить?
3: Сейчас, я не знаю. Ну, загугли, где-то тебе выдастся ссылочка чего-то тоже.
2: Не, ну шот за 3600 это жестко, конечно, я вам так скажу.
3: Шот за 3600! Шот за 3600!
2: А говоришь, не рэпер.
4: Вот так он писал песни, как вы понимаете. Ой, смотрите, шот за 3600!
3: Если бы я так писал... Слюни птиц! Если бы я такие песни писал, я бы популярным стал.
4: Да нет!
3: Я сидел, о, надо какой-то смысл, вот это все.
4: А почему тогда не делался?
2: Если думал об этом.
4: Думал об этом же в правильном направлении.
3: Ой, ладно, еще одна новость, от которой нам всем станет больно прямо сейчас. В Японии впервые провели соревнования по сну с призовым фондом в 2 миллиона 220 тысяч йен.
2: То есть, типа, если ты больше всех поспал, то тебе денежка.
4: Серьезно?
2: Помимо сна.
4: Это звучит как кайф.
2: Это потрясающе.
3: Давайте узнавать. На голову участников надели устройство для мониторинга мозговых волн, которые измеряли 3 фактора. Глубину и качество сна, время засыпания и стабильность сна на протяжении всей сессии. Эти показатели суммировали, чтобы выбрать победителя. Вот у кого самый глубокий сон, самый качественный.
4: Круто.
3: Тот и получает на нашу денежку, это получается где-то 1 200 000.
4: Вау.
2: Нормально.
4: И что
2: так?
4: Там, что там?
2: Мы
4: что
2: согласны там просто на сон. Деньги тоже не помешают, конечно. Мы столько слюней птиц купим, вы не представляете, знаете, на эту сумму.
4: Сень, ты будто бы уже несколько шотов бахнул все-таки.
3: Как будто бы да.
2: Вот, да, и в кредит. Поэтому мне нужно заплатить за это теперь.
3: 75 человек приняли участие в возрасте от 20 до 50 лет. Значит, участники боролись за победу, пытаясь достичь самого глубокого, быстрого и стабильного сна в течение полутора часов.
2: Да какой там в 20 лет сон? Да в 20 лет ты как раз можешь вообще не спать, и это кайф.
3: Победительницей конкурса стала участница под псевдонимом Суини. Она показала лучший результат по скорости засыпания и глубине сна.
2: Угу. И еще денежку за это получила. То есть выспалась идеально и получила денежку. Ну, зависть, боль, да, ты обещал, я понял.
3: Так
2: присутствует.
3: Так и было. Все, с этой завистью, болью, уходи, рассказывай погоду.
4: Подожди, у меня один только вопрос. Давай. Они почему спали только полтора часа?
3: Ну, потому что больше в Японии не спят.
2: Там, да, они много работают.
3: Ну что, теперь погода, погнали.
2: От невыспавшихся умеем.
1: Погода.
2: Плюс 10 тем временем в центре Челябинска. Облачно с прояснением в течение дня. Преимущественно без осадков. Утром возможны туманы. Слабый восточный ветер. Днем сегодня будет плюс 13-18. На юге области до 22 тепла.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «Дентелсервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Джили. Создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на Джили в Регинос. В октябре Джили Ситирей от 2 499 990 рублей. Этой осенью Джили нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если Джили, то приезжайте в Регинос.
4: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
7: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700-104, набирайте, друзья, скорее нас, для того, чтобы отгадать очередной трек и забрать подарки.
1: Ну что, посмотрим, в этот раз растянется ли все на 2-3-4 эфира, или вы сразу же услышите, сразу поймете, что же это такое. А мы с удовольствием действительно отправим вас в музыкалку. Это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка не только про талант, это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15, звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
2: Уу! И что же нам делать сейчас? Конечно, пообщаться с очередным слушателем. 700 ровно 104. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Аня.
2: Как настроение, Аня?
3: Да, нормально, не болеть бы еще, так все хорошо.
1: Так, ты осталась дома, да, сегодня зато?
3: Да, я всегда остаюсь дома.
1: Тогда болеть, да, действительно неприятно. Это еще и не повод не сходить на работу или на учебу. Эх. Ну что, здоровья тебе посылаем.
3: Спасибо. Спасибо.
0: Ну что, тебе сейчас нужно спеть пару строчек из своей любимой песни для того, чтобы мы вместе с искусственным интеллектом определили для себя механику.
3: А можно старую, да, любую?
1: Да, любую. Да, любую вообще, какая нравится.
3: Солнышко в руках и... Все потерялось.
1: Ну, попробуем.
2: И венок из звезд небеса.
3: Из других планет видят нас на стол. Легко.
2: Мне хорошо с тобой мечтать
1: об этом. Ну, нормально. Первую третью знаем, вторая, четвертая западает.
0: Все, все, успокойся, успокойся, давайте.
1: Итак, погнали.
2: Потешная.
1: Ну что, будем потешаться как-то сегодня.
2: Старые
1: получается.
2: Песни, старые механики.
0: Да, мы взяли текст современной популярной песни, переделали его на старорусский манер. Вот буквально кусочек я сейчас зачитаю, а ты должна будешь отгадать, что же это за песня.
1: Готова?
3: Ну, постараюсь.
1: Ну, слушай, я расчехляю балалайку.
0: Давай! Эх, наброшу ведлогу, заскочу в телегу, буяну всю и воздуху дуй раздувает. Пока ты, Индия, там по корчмам зажимаешь оную, а мне уже по накрам дух в половицу, я несусь напрямки, истребляю воздуяние. Видлога.
1: Видлога некая у тебя сегодня, да? Трек вылез из видлоги. Интересно. Давай подумаем, Ань.
3: Видлога, да.
1: Кто там кого зажимает, где? Вот тоже надо, мне кажется, вспомнить.
0: По корчмам.
1: По корчмам, да. Корчмам не где-нибудь там.
3: Ну, видимо, я не угадаю.
2: А ты внимательно нас слушала сегодня?
3: Ну, старалась.
1: Ну, там были подсказки, да. Были знаки.
2: Ну, и ничего не хочешь сказать? Нет вариантов.
3: Ну, видимо, нет.
2: Нет. Ну, значит, жаль. Невнимательно слушала Аня нас. Поэтому мы едем дальше. 700 ровно 104. Доброе утро.
0: Привет, привет.
4: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
4: Александр.
2: Александр. Александр, не декан.
0: Не декан.
4: Не декан, не декан.
2: Как настроение?
4: Отлично, на работу еду.
2: Супер. Кем работаешь?
4: Небольшим руководителем.
2: Непростым?
0: Небольшим?
4: Небольшим.
2: Ты что, а чем ты руководишь?
0: Типа Ксюшей руководишь?
4: Коллективом.
0: Небольшим.
1: Ну а сколько у тебя подчинений человек? Давай, что для тебя небольшой? 6 человек. Нормально так.
0: Да давай скорее, а то гномики сейчас с кирками своими стоят.
1: А гномики бегут уже к тебе, я так вижу.
0: Небольшой коллективчик, такие маленькие. Ну что, что за песня сегодня загадана?
4: Мне кажется, это песня «Звук поставим на всю», исполнитель «Юность».
2: Александр, ты чего? Какая юность?
0: Исполнитель.
2: Во-первых,
0: Виа
2: добро.
0: Юность.
2: Во-вторых, откуда?
4: Вот звук поставим на всю, которая песня. Ой, добро, да.
1: Добро, да точно, нет. Никакой юности. Все, хорошо, что вовремя исправился. Это вообще неправильно.
0: Да, абсолютно.
1: Вообще мимо.
0: Я думал, ты фоткаешь рот в этот момент. Зачем-то.
2: Ни то, ни другое.
0: Ты протирала камеру, да?
2: Да.
0: Доброе утро, говорим мы нашему следующему слушателю. Привет.
5: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
5: Евгений.
0: Евгений.
2: О, возможно, мой руководитель звонит.
5: Маловероятно.
2: Маловероятно?
5: Да.
0: А что у тебя?
2: Понятно, скрываете.
0: Большой коллектив просто.
5: Коллектив очень большой.
0: Ну вот, видишь.
2: Ты тоже ими руководишь?
5: Ну, относительно.
2: Ну, в смысле, ты считаешь, что да, а они нет?
1: Типа он серый кардинал, они об этом не знают.
0: Типа по пятницам исполняю там. Ты туда, ты сюда. Ты в кулере воду поменяй.
1: Может, ты песню хотя бы понял?
5: Накину худи?
1: Ну, возможно, да.
5: Ну, предполагаю, что она.
1: Она, да. Ну, мы, в общем, полчаса назад говорили, что поставим ее. И поставили,
0: обещали,
1: представляете, да,
0: да,
1: вот
2: мы
1: так.
2: Обещали, худи! Мы обещали, обещали и сделали, обещали и сделали, обещали, обещали и сделали.
0: А, получается, кто у нас там? Артик Асти? Нилета?
2: Севиль.
0: Севиль, да. Севиль, Нилета и... Мгон. Не знаю, можно сейчас его произносить, нет? Мгон.
2: Он сейчас какой-то такой опальный, да?
1: Зажат где-то.
2: Так можно сказать,
1: Сень? Наверное, да. В этой игре можно, точно. Опальный. Ну что, отправляем с удовольствием тебя в музыкалку. Семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Потому что музыка — это не только про талант. Это про людей, про семью и про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной, 15. Звони 8-922-752-02-52. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
6: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 13-18.
6: Реклама на радио «Континенталь».
7: Закройте глаза, сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду. Потому что вы выбрали фирменные крылышки от Чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от Чебаркульской птицы.
8: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Покупайте выгодно в «Светофоре». Пельмени Ложкарев сочные с бульоном 139 рублей 90 копеек за 900 граммов. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в «Планета Авто». Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в «Планета Авто» на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указано цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
12: Тянем?
13: Потянем.
12: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
13: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Впервые в нашей игре осталось слово со вчерашнего дня. Представляете, никто вчера не смог разгадать нашего сказочного бородатого карлика и электроакустический прибор, который преобразует звуковые колебания в электрический сигнал.
1: Напоминаем, что задание именно такое. Не знаю, делал ли кто-то домашку или позвонит вот на свежачок, постарается придумать это самое слово. Главное, что если все получится, наконец он получит свои пригласительные на мозгобойню. Тем временем за окном осень, в кино сумерки, а на душе вампирская романтика. Тогда срочно собирай команду, приходи на тематическую мозгобойню «Сумерки». Игра с вопросами по фильмам и книгам, любимые персонажи, красивые кадры, саундтреки и классные моменты. 18 октября, 16.00, ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+, и Подудукина Ирина Геннадьевна.
2: Итак, по номеру 700, ровно 104, ждем того слушателя, который выполнял задание. Это важно. Домашнее. Ну, или же прямо сейчас разберемся, тоже можно. Правильно?
0: Конечно.
2: Ну, все, по факту.
0: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Руслан.
2: Руслан, как настроение, как дела?
3: Рабочие, работаем.
2: Чем занимаешься?
3: Сварщик.
2: Сварщик.
0: Ты прямо сейчас варишь что-то?
3: Да.
0: И с нами разговариваешь, и варишь одновременно? Ничего себе.
3: Ну, так не получается, конечно.
0: А правда говорят, что на сварку нельзя смотреть?
3: Да.
0: Почему?
3: Все верно.
0: Почему?
3: Сильно ярко.
0: А, сильно ярко. Все. Угу. Все, выяснили. На солнце и на сварку желательно не смотреть.
2: На нас тоже нельзя смотреть.
0: Ну, на тебя конкретно.
2: Почему? Я сильно яркая?
0: Ты сильно яркая,
1: да. Особенно, да, в 7 утра, когда мы только на работу приезжаем, лучше не стоит.
0: Ну, вот. Мы поэтому свет не включаем.
2: Я такая мышь, а ты мне говоришь, что я яркая. Ну ладно. Итак, Руслан.
0: К чему это? Кокетство.
2: Кокетство?
0: Кокетство. Так, Руслан, возвращаемся к нашему слову, которое состоит из двух других реально существующих. Напоминаем еще раз. Сказочный бородатый карлик и некий электроакустический прибор.
3: Гномикрофон.
1: А тебе вчера эта идея пришла в голову? Или ты всю ночь не жил? Понятно.
0: Он жил весь день с гномикомикрофоном.
1: И гномикрофон приносит победу нам!
2: Да! Гномикрофон! Гномик и микрофон.
0: Получается так.
2: Соединили, получилось гномикрофон.
0: Поздравляем. Твоя жизнь станет еще ярче, несмотря на то, что в ней есть сварка.
1: И еще круче, да. Потому что мы отправим тебя на мозгобойню или, например, на Тутс-Тутс-Квиз. Это тоже отличное место от создателей мозгобойни. А драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций, бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 17 октября на игре «Хиты 2017-го». Подробности в группе ВКонтакте. Тутс-Тутс-Квиз. Челябинский на сайте mzgb.pro. И Подудукина Ирина Геннадьевна, 16+.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
4: «За бортом или на плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Выбирайте новый автомобиль. Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 миллиона 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5Р и выберите свой Теннет.
5: Цена действительна на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Каждый день ты светишь, как солнце, а я как тень.

друг, но из них никого я не смог заменить тобой. Baby, мой дирек заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Baby, люби меня, прямо как в первый раз. Baby, на криминал. Baby, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

0: Буквально с этим звуком пролетел наш эфир. Вот так вот, пух, и все. И все три часа позади, друзья. Осталось только дать подарки и со спокойной душой улететь в четверг.
1: Да, вот ваши вариантики нам летят. Эх, пожрушку угощаю хинкалями. Вот так, даже не подружку, а пожрушку. Как они друг друга называют? Как это мило.
2: Пеледи, улов хороший. Такую рыбу я знаю уже.
1: Так, пассивный учитель химии некий имеется. Вот тебе нужен же был, Ксюш? Вот, есть пассивный, если хочешь.
2: Спасибо.
0: Папа уснул. Хитрый?
1: Ага.
0: А папа всегда уснет.
1: Кстати, замечает нам тут покемон Урсаринг. Хорошенький.
2: Ух
1: если
2: ты.
1: Что, надо вспомнить, кто это, посмотреть.
0: Есть такой?
2: Ну и потрясающий успех художника имеется в ТГ-канале от Людмилы.
1: Отметим мы потрясающий успех одного из наших слушателей прямо сейчас, и он получит сертификат в лето ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них прямо на крыше. Бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
2: И прямо сейчас радуйся, ведь мы готовы назвать твое имя. Сегодня победителем становится...
0: Валюша! Валюша!
1: Даже два имени у тебя.
2: Вау!
1: И одинаковые.
2: И сладкий человечек. Так мы любим шутить, если двойное имя видим. Ну что, увидим эти имена в нашем ВК-канале. Обязательно залетайте там комфортно, мягко, тепло, уютно. В отличие от улицы, в нашем ТГ-канале лучший телеграм-канал по версии премии «Вместе Медиа 2025». Ну и, конечно, в группе ВКонтакте тоже смотрите посты, обязательно лайкайте, добавляйте нас в друзья, чего уж там, мы этого тоже не боимся и очень
0: не
2: этого
0: боимся,
2: ждем.
0: Да,
2: да это любим. vk.ru/radiochel. Ну и, конечно, завтра возвращайтесь все вместе сюда на 104FM в 7.00, чтобы мы, Тимон,
0: Сеня
1: и Ксюша,
2: вас бодрили, веселили и, конечно же, радовали. Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
0: хорошего дня!
3: Никакая не

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На северо-западе Челябинска на сутки отключили воду. Из-за высокой аварийности ГАИ усиливает патрулирование дорог. На северо-западе Челябинска более 200 многоквартирных домов на сутки оставили без воды. Плановые работы стартовали сегодня в 10 часов утра. Они должны продлиться ровно сутки, до 10:00 завтрашнего дня. В списке многоэтажки по улицам братьев Кашириных, академика Королева, Парковой, Салавата Илаева и многим другим улицам. Кроме того, в этот же период возможно снижение давления в водоводе в кварталах, ограниченных улицами братьев Кашириных, Косарева, Университетской набережной и Молодогвардейцев. Все вопросы можно задать по телефону муниципального предприятия водоотведения 214-00-14. Челябинский госавтоинспекция усиливает контроль дорожной обстановки. В пресс-службе ведомства сообщили, что ситуация с аварийностью в октябре вызывает серьезную обеспокоенность. Всего за несколько дней произошли 15 ДТП, которые унесли жизни троих человек. Еще 14 получили травмы. Сотрудники ДПС будут ежедневно выявлять нетрезвых водителей, граждан, севших за руль без прав, особое внимание уделят перевозке детей. Инспекторы также напоминают об опасности отвлечения от вождения на телефоны, наушники и бортовые системы. Пешеходам для собственной безопасности рекомендуют в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде. И последнее, Южный Урал присоединится к общероссийскому экономическому диктанту. Он пройдет уже в 10-й раз, предложит выполнить тестовые задания для школьников, студентов колледжей, вузов и всех желающих. Вопросы посвящены экономической истории и теории, памятным датам, основным современным процессам, пишет портал chel.tv.ru. Писать диктант сегодня предстоит онлайн и на региональных площадках. На Южном Урале их организовали в колледжах и университетах Челябинска и Сатки. Итоги диктанта представят на Всероссийском экономическом собрании, посвященном Дню экономиста, который отмечают ежегодно 11 ноября. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга» ООО «Стоп-Т».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно.

Пушкино без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

горит пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Клава Кока получила травму во время съемок клипа. Наташа Королева худеет на препаратах, а Маша Погребняк заступилась за Лео Ди Каприо. Клава

0: времени, когда она думала завершить карьеру. Во время съемок звезда получила сильные повреждения. До сих пор есть проблемы с ногой, а также ссадины на лице и руках. Коко уточнила, что существует вопрос и по мышцам. Наташа Королева призналась, что избыточный вес стал мешать ее полноценной концертной деятельности и активным прыжкам на сцене. Королева решила худеть на препаратах. Наташа говорит, что избавилась от отечности и теперь не только контролирует аппетит, но и борется с висцеральным жиром, от которого очень непросто избавиться после определенного возраста. Королева при этом старается следить за питанием. Она не станет есть булку даже тогда, когда под рукой нет ничего другого. Вчера весь мир увидел Леонардо Ди Каприо во всей красе. Голливудский красавец был пойман папарацци во время пляжного отдыха. Звезда «Титаника» предстал с внушительным животом, которого он, судя по всему, не стесняется. Заплывшую фигуру Лео принялись обсуждать всем интернетом. У себя в Телеграме высказалась и блогерша Маша Погребняк. Она считает, что ничего страшного с телом секс-символа не произошло. К тому же он мужчина, а им позволено намного больше, чем женщинам. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
6: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Кемджу 200 по утру, с Рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Минтай свежемороженый 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Большой баскетбол в Челябинске. 22 и 25 октября ЧБК открывает сезон в Суперлиге. Во дворце спорта «Митар» принимаем Новосибирск и Барнаул. Старт игр в 19:00. Зарядись энергией побед и поддержи команду своего города. Занимай места на трибунах, билеты на сайте клуба. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
5: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Ты же

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске нашли двух водителей, запускавших салюты прямо из автомобилей. И срок сдачи дороги на улице Клайна перенесли. Сотрудники ГАИ Челябинска нашли водителей автомобилей BMW, которые устроили салют на Комсомольском проспекте. Они встали прямо посреди проезжей части под окнами многоэтажки и запустили фейерверки с крыш автомобилей. На двух мужчин 28 и 33 лет составили административные протоколы за нарушение правил остановки на проезжей части. Собственниками транспортных средств и водителями также провели профилактическую беседу о недопущении нарушения правил дорожного движения, а также общественного порядка, добавили в ГАИ. В Челябинске подрядчик сорвал сроки строительства дороги по улице Клайна в микрорайоне Парковой. Сдать объект планировали еще 1 октября, однако работы пока далеки от завершения, пишет портал chelkp.ru. В администрации Челябинска подтвердили отставание от графика и сообщили, что подрядчику грозит крупный штраф. Сейчас рабочие завершили прокладку подземных коммуникаций и приступают к устройству асфальтового покрытия и тротуаров. Новый срок завершения строительства дороги – 30 октября. И последнее. Национальный туристический проект «Южноуральская тропа» стал финалистом Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Проект представлен в номинации «Больше, чем поход», пишет информагентство «Первое областное». 25 октября на сайте премии начнется народное голосование, которое повлияет на итоговый результат. Южноуральская тропа представляет собой 1200 километров маркированных туристических маршрутов. Их уже 9 лет развивает сообщество волонтеров. Тропа начинается на курорте Банная, проходит через Иремель, Зюраткуль и Таганай и заканчивается на озере Тургаяк. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

0: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 13-18.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам стоит довериться интуиции. Она укажет верное направление. Логика же такого результата не даст. Тельцы, вам полезно прислушаться к ощущениям тела. Оно подскажет, где нужны изменения. Близнецы. Этот день откроет тайные знаки. Замечайте мелочи, в них скрыта подсказка и ответы на вопросы. Раки. Доверьтесь своим чувствам. Они вернее любых расчетов. Внутренний голос сегодня звучит особенно громко. Львы. День подарит яркие образы. Доверяйте снам и ассоциациям. Вы просили Вселенную дать ответы? Получайте. Девы. Сегодня полезно остановиться и послушать себя. Внутри есть все, что вам необходимо. Не ищите это вовне. Весы. Внимательно смотрите по сторонам. Даже случайные слова важны. Положение планет подсвечивает самое главное. Скорпионы. Этот день поможет заглянуть вглубь себя. Не бойтесь правды, в ней освобождение. Стрельцы. Доверяйте интуиции в выборе направления. Она выведет вас на верную дорогу. Действуйте смело. Козероги. Удачный день для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы или сделать дома ремонт. Водолеи. Включайте режим тихого восстановления. Меньше шума. Будете действовать потом, когда энергия вернется. Рыбы. Проведите ревизию расходов и мелких задач. Закройте все хвосты. Звезды попросят вас вернуть долги.
1: Реклама на радио «Континенталь». Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 17 октября на игре «Хиты 2017» и 31 октября в атмосфере Хэллоуина сыграем в игру по рок-хитам. Тематическая фотозона, мистические подарки и жаркий рок. Подробности в группе ВКонтакте «Тутс-тутс квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
1: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске женщину спасли на пожаре в частном секторе Челябинска. И в Озерске меняют аварийный коллектор на проспекте Карла Маркса. На пожаре в частном секторе Челябинска спасли женщину. Возгорание произошло сегодня рано утром в одном из домов на улице Грузовой. Из-за плотной застройки пламя быстро перекинулось на второй дом и уже подбиралось к третьему. Пожарные оперативно отбили угрозу, сообщили в региональном главке МЧС. Огонь удалось локализовать на площади в 300 квадратных метров. Пострадавших в результате нет. Из первого дома семья эвакуировалась самостоятельно, жительницу второго спасли пожарные. Сейчас причину ЧП выясняют специалисты отделения дознания. В Озерске стартовал капитальный ремонт канализационных сетей на проспекте Карла Маркса. Деньги на обновление выделили из областного бюджета при поддержке губернатора, сообщили в местной администрации. Сначала специалисты займутся самым изношенным коллектором. Первую нитку планируют подготовить к середине ноября. Это позволит прекратить регулярные прорывы в районе проспекта. Всего рабочим предстоит обновить 3 коллектора. Трасса тянется больше километра, а общая длина труб под замену превышает 3 километра. Закончить ремонт и восстановить благоустройство здесь планируют к концу июля 2027 года. И последнее. Копейск вошел в историю российского велоспорта. Здесь впервые разыграли медали чемпионат России по велокросс-эстафете. А золото завоевала сборная Челябинской области. Южноуральская команда показала лучшее время, опередив соперников из Удмуртии и Свердловской области, пишет информагентство «Первое областное». В составе сборной Челябинской области победу одержали 6 спортсменов. Каждый из них преодолел один круг протяженностью 2,5 километра, а общая дистанция составила 15 километров. Новая дисциплина успешно дебютировала в программе национального первенства, доказав свою зрелищность и подарив российскому велоспорту новую яркую страницу, сообщили в региональном Минспорта. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 14.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.
2: В том коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
5: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
7: «Джили» создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на «Джили» в «Регинос». В октябре «Джили Ситирей» от 2 499 990 рублей. Этой осенью «Джили» нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если «Джили», то приезжайте в «Регинос».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Абрикос сушеный курага 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLN J6 комплектация. Актив на дату 1 апреля 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Большой баскетбол в Челябинске. 22 и 25 октября ЧБК открывает сезон в Суперлиге. Во дворце спорта «Митар» принимаем Новосибирск и Барнаул. Старт игр в 19:00. Зарядись энергией побед и поддержи команду своего города. Занимай места на трибунах, билеты на сайте клуба. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
0: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске нашли двух водителей, запускавших салюты прямо из автомобилей. И срок сдачи дороги на улице Клайна перенесли. Сотрудники ГАИ из Челябинска нашли водителей автомобилей BMW, которые устроили салют на Комсомольском проспекте. Они встали прямо посреди проезжей части под окнами многоэтажки и запустили фейерверки с крыш автомобилей. На двух мужчин 28 и 33 лет составили административные протоколы за нарушение правил остановки на проезжей части. Собственниками транспортных средств и водителями также провели профилактическую беседу о недопущении нарушения правил дорожного движения, а также общественного порядка, добавили в ГАИ. Челябинский подрядчик сорвал сроки строительства дороги по улице Клайна в микрорайоне Парковой. Сдать объект планировали еще 1 октября, однако работы пока далеки от завершения, пишет портал chelkp.ru. В администрации Челябинска подтвердили отставание от графика и сообщили, что подрядчику грозит крупный штраф. Сейчас рабочие завершили прокладку подземных коммуникаций и приступают к устройству асфальтового покрытия и тротуаров. Новый срок завершения строительства дороги – 30 октября. И последнее. Национальный туристический проект «Южноуральская тропа» стал финалистом Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Проект представлен в номинации «Больше, чем поход», пишет информагентство «Первое областное». 25 октября на сайте премии начнется народное голосование, которое повлияет на итоговый результат. Южноуральская тропа представляет собой 1200 километров маркированных туристических маршрутов. Их уже 9 лет развивает сообщество волонтеров. Тропа начинается на курорте Банная, проходит через Иремель, Зюраткуль и Таганай и заканчивается на озере Тургаяк. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга» ООО «Стоп-Т».
2: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
3: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 14.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
2: «Джили» создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на «Джили» в «Регинос». В октябре «Джили Ситирей» от 2 499 990 рублей. Этой осенью «Джили» нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если «Джили», то приезжайте в «Регинос».
1: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся. Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый восточный ветер. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Творог 9%, 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: За окном осень, в кино сумерки, а на душе вампирская романтика. Тогда срочно собирайте команду и приходите на тематическую мозгобойню «Сумерки». Игра с вопросами по фильмам и книгам, любимые персонажи, красивые кадры, саундтреки и любимые моменты. Игра подойдет не только для опытных команд, но и для простых любителей вампирской саги. 18 октября в 16:00. Ресторан «Брудершафт».
4: Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.

0: Коломбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: FlexSites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. FlexSites.рф.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: написать в чат в официальном приложении финансовой организации. Часть южноуральских пенсионеров получит ноябрьские выплаты досрочно. Это связано с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Как сообщает Социальный фонд России, гражданам, которым выплаты приходят на карту, деньги переведут 3 ноября, а почтальоны в этот же день приступят к доставкам пенсий. Тогда же 3 числа получить выплаты можно будет и в кассах почтовых отделений. Отдельным категориям граждан деньги могут прийти еще раньше, 1 ноября. Отмечается, что досрочная выплата затрагивает все виды пенсий, страховые, социальные, накопительные, а также по старости и инвалидности. Обращаться никуда не нужно, средства придут автоматически. На Южном Урале продолжат открывать современные библиотеки, которые давно перестали быть просто местом выдачи книг, рассказал в своем канале в мессенджере Макс Алексей Текслер. Он отметил, что сегодня это современные культурные центры, где интересно всем поколениям. В рамках нацпроекта «Семья» с 2019 года открыли уже 54 модельные библиотеки, только в этом году заработали 7. По словам губернатора, после ремонта закупают тысячи новых книг, добавляют современные технологии, виртуальную реальность, 3D-моделирование, интерактивные образовательные комплексы. В 2027 году такие библиотеки откроют в Аше, Троицке и поселке Рощино Сосновского округа. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, преимущественно без осадков. В Миассе, Южноуральске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 12.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Клава Кока получила травму во время съемок клипа. Наташа Королева худеет на препаратах, а Маша Погребняк заступилась за Лео Ди Каприо. Клава Кока сообщила, что во время работы над новым клипом получила серьезные травмы. По словам артистки, песня посвящена одному из самых трудных периодов ее жизни. Времени, когда она думала завершить карьеру. Во время съемок звезда получила сильные повреждения. До сих пор есть проблемы с ногой, а также ссадины на лице и руках. Кока уточнила, что существует вопрос и по мышцам. Наташа Королева призналась, что избыточный вес стал мешать ее полноценной концертной деятельности и активным прыжкам на сцене. Королева решила худеть на препаратах. Наташа говорит, что избавилась от отечности и теперь не только контролирует аппетит, но и борется с висцеральным жиром, от которого очень непросто избавиться после определенного возраста. Королева при этом старается следить за питанием. Она не станет есть булку даже тогда, когда под рукой нет ничего другого. Вчера весь мир увидел Леонардо Ди Каприо во всей красе. Голливудский красавец был пойман папарацци во время пляжного отдыха. Звезда «Титаника» предстал с внушительным животом, которого он, судя по всему, не стесняется. Заплывшую фигуру Лео принялись обсуждать всем интернетом. У себя в Телеграме высказалась и блогерша Маша Погребняк. Она считает, что ничего страшного с телом секс-символа не произошло. К тому же он мужчина, а им позволено намного больше, чем женщинам. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
3: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно, преимущественно без осадков. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью от 2 до 7 градусов выше 0, днем в четверг плюс 13-18.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. We'll be right back.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в правительстве региона прокомментировали перебои с мобильным интернетом. И челябинский преподаватель стал лучшим молодым педагогом Урала. Сегодня южноуральцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Утром жители массово получили рассылку об ограничениях. Неполадки фиксировали у большинства крупных операторов, пишет портал 74.ru. В некоторых сообщениях пользователям говорилось, что доступны были сайты только из белого списка, а звонки и СМС работали в обычном режиме. В Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области пояснили, что временные ограничения были необходимы в связи с мерами безопасности. Их вводили не только на Южном Урале, но и в нескольких других регионах страны. Сейчас

0: этапе общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в номинации «Среди молодых специалистов». Второй тур состоялся в Институте культуры в Южноуральской столице, сообщает Минкульт региона. Участники проходили три испытания – самопрезентация, открытый урок и методический семинар. Анна Пескунова преподает живопись и рисунок. С 16 ноября по 7 декабря она представит Южный Урал на федеральном этапе конкурса в Москве. И в завершении выпуска о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, преимущественно без осадков. В Миассе, Южноуральске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 12.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: на радио «Континенталь».
1: Пропустите! Мне только посмотреть!
2: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
3: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: А теперь и раз, два, три.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс погоды до конца дня по региону облачно, преимущественно без осадков. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью от 2 до 7 градусов выше 0, днем в четверг плюс 13-18.
1: Реклама на радио «Континенталь».
3: Большой баскетбол в Челябинске. 22 и 25 октября ЧБК открывает сезон в Суперлиге. Во дворце спорта «Митар» принимаем Новосибирск и Барнаул. Старт игр в 19:00. Зарядись энергией побед и поддержи команду своего города. Занимай места на трибунах, билеты на сайте клуба. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам стоит довериться интуиции. Она укажет верное направление. Логика же такого результата не даст. Тельцы, вам полезно прислушаться к ощущениям тела. Оно подскажет, где нужны изменения. Близнецы, этот день откроет тайные знаки. Замечайте мелочи, в них скрыта подсказка и ответы на вопросы. Раки, доверьтесь своим чувствам. Они вернее любых расчетов. Внутренний голос сегодня звучит особенно громко. Львы, день подарит яркие образы. Доверяйте снам и ассоциациям. Вы просили Вселенную дать ответы, получайте. Девы, сегодня полезно остановиться и послушать себя. Внутри есть все, что вам необходимо. Не ищите это вовне. Весы, внимательно смотрите по сторонам. Даже случайные слова важны. Положение планет подсвечивает самое главное. Скорпионы, этот день поможет заглянуть вглубь себя. Не бойтесь правды, в ней освобождение. Стрельцы, доверяйте интуиции в выборе направления. Она выведет вас на верную дорогу. Действуйте смело. Козероги. Удачный день для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы или сделать дома ремонт. Водолеи. Включайте режим тихого восстановления. Меньше шума. Будете действовать потом, когда энергия вернется. Рыбы. Проведите ревизию расходов и мелких задач. Закройте все хвосты. Звезды попросят вас вернуть долги.
1: Реклама на радио «Континенталь». Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19:00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Специалисты назвали примерные сроки восстановления дата-центров Яндекса. И роботизацию в Челябинской области высоко оценили на федеральном уровне. По оценкам разных специалистов, компании Яндекс потребуется от нескольких месяцев до года, чтобы полностью вернуть к жизни свои дата-центры, которые были атакованы беспилотниками, пишут федеральные СМИ. Сбои ряда сервисов коснулись и южноуральцев. Точные сроки восстановления объектов определить пока нельзя, все зависит от того, насколько сильно повреждено оборудование. При этом газета «Известия» со ссылкой на специалистов пишет, что Рунету в целом не грозит системный кризис, у крупных компаний есть резервы. Что касается Яндекса, он перераспределил нагрузку, договорившись с другими участниками рынка о переносе клиентских данных на их мощности. Многие сервисы постепенно возвращаются к работе. Южный Урал победил сразу в трех номинациях из шести престижной федеральной премии «Промышленная робототехника», пишет портал chltv.ru. В нашем регионе сформирована экосистема не только по разработке робототехнических решений, но и интеграции их в любое производство, от подготовки кадров и научных разработок до практического внедрения с поддержкой государства. Победы распределились следующим образом. В номинации «Лучший региональный институт развития» первое место занял Центр промышленной роботизации Челябинской области. Награду «Просветитель года» получил кузнечно-прессовый завод, а лучший образовательный проект в робототехнике представил Южноуральский госуниверситет. В Челябинске начался новый сезон традиционной акции «Снеговики-добряки». Он продлится с

0: взрослых и детей. Термы «Тортуга», улица Руставели, 30А.
1: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, преимущественно без осадков. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 12.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 11. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно, преимущественно без осадков. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью от 2 до 7 градусов выше 0, днем в четверг плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сметана 20%, 900 граммов, 129 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября. Тянем?
3: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украинцы 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в «Регинус» автомобили «Теннет» по специальной цене от 1 899 000 рублей и ТО в подарок. Больше пространства с «Теннет Т4Л». Больше технологии комфорта с «Теннет Т7». Пройдите тест-драйв в «Теннет Регинус» на Свердловском тракте 5Р и выберите свой Теннет.
7: Цена действительно на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в «Росбанкрот». 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: мошенники обманули жительницу Челябинской области почти на 10 миллионов рублей. И глава региона поручил ускорить возведение детской школы искусств в Садке. Мошенники выманили у жительницы Едкульского округа огромную сумму, около 10 миллионов рублей, сообщает региональное управление МВД. Супругу женщины написали в мессенджере, там говорилось о положенной компенсационной выплате, и для ее оформления нужно было перейти по ссылке. Затем пришло уведомление о взломе личного кабинета на госуслугах, следом подключились другие аферисты под видом службы поддержки и силовиков. Все завершилось уже известным в таких случаях требованием передать деньги правоохранителям якобы для спасения средств. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Алексей Текслер сегодня посетил с рабочим визитом Саткинский округ. Глава региона побывал на стройплощадке детской школы искусств номер 1 имени Розума и поручил увеличить количество рабочих, чтобы за 2 месяца наверстать отставание от графика, пишет информагентство «Первое областное». Новая школа должна принять 650 детей. В здании, помимо десятков кабинетов, будет 3 хореографических зала с душевыми и раздевалками, студия звукозаписи, мастерские для декоративно-прикладного творчества, 2 концертных зала и выставочное пространство. Для маломобильных посетителей сделают 2 лифта. Кроме отделений музыки, хореографии и живописи, откроют хоровое, театральное и эстрадное отделения. Южноуральцы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Среди многодетных родителей лучшими признаны супруги из Агаповского района. Вместе они уже 20 лет воспитывают 3 детей, с которыми путешествуют и ведут активный образ жизни. Отмечается, что в этом году было рекордное количество участников – более 12 тысяч. Церемония чествования победителей прошла в Большом Кремлевском дворце в Москве. Награды получили 89 семей в 6 номинациях. Конкурс проводится при поддержке Минтруда и социальной защиты и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, преимущественно без осадков. В Миассе, Южноуральске, Садке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троице.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Клава Кока получила травму во время съемок клипа. Наташа Королева худеет на препаратах, а Маша Погребняк заступилась за Лео Ди Каприо. Клава

0: времени, когда она думала завершить карьеру. Во время съемок звезда получила сильные повреждения. До сих пор есть проблемы с ногой, а также ссадины на лице и руках. Коко уточнила, что существует вопрос и по мышцам. Наташа Королева призналась, что избыточный вес стал мешать ее полноценной концертной деятельности и активным прыжкам на сцене. Королева решила худеть на препаратах. Наташа говорит, что избавилась от отечности и теперь не только контролирует аппетит, но и борется с висцеральным жиром, от которого очень непросто избавиться после определенного возраста. Королева при этом старается следить за питанием. Она не станет есть булку даже тогда, когда под рукой нет ничего другого. Вчера весь мир увидел Леонардо Ди Каприо во всей красе. Голливудский красавец был пойман папарацци во время пляжного отдыха. Звезда «Титаника» предстал с внушительным животом, которого он, судя по всему, не стесняется. Заплывшую фигуру Лео принялись обсуждать всем интернетом. У себя в Телеграме высказалась и блогерша Маша Погребняк. Она считает, что ничего страшного с телом секс-символа не произошло. К тому же он мужчина, а им позволено намного больше, чем женщинам. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
7: «Джили». Создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на «Джили» в «Регинос». В октябре «Джили Ситирей» от 2 499 990 рублей. Этой осенью «Джили» нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если «Джили», то приезжайте в «Регинос».
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 11. По данным Яндекс погоды, до конца дня по региону облачно, преимущественно без осадков. В Миассе, Южноуральске, Сатке и Златоусте плюс 16. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 18 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме, Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в четверг плюс 13-18.

0: Какой пейзаж? Бескрайнее поле, шумная дорога. Дорога?
1: Проезжая часть не место для прогулок. Вынуждены идти вдоль нее? Наденьте световозвращающие элементы и двигайтесь по обочине навстречу транспорту. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Пельмени Ложкарев сочные с бульоном 139 рублей 90 копеек за 900 граммов. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены и истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 20 октября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
5: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
6: И в октябре «Джили» стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер «Джили Сити Рей» за 2 399 тысяч рублей.
5: «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам стоит довериться интуиции. Она укажет верное направление. Логика же такого результата не даст. Тельцы, вам полезно прислушаться к ощущениям тела. Оно подскажет, где нужны изменения. Близнецы. Этот день откроет тайные знаки. Замечайте мелочи, в них скрыта подсказка и ответы на вопросы. Раки. Доверьтесь своим чувствам. Они вернее любых расчетов. Внутренний голос сегодня звучит особенно громко. Львы. День подарит яркие образы. Доверяйте снам и ассоциациям. Вы просили Вселенную дать ответы? Получайте. Девы. Сегодня полезно остановиться и послушать себя. Внутри есть все, что вам необходимо. Не ищите это вовне. Весы. Внимательно смотрите по сторонам. Даже случайные слова важны. Положение планет подсвечивает самое главное. Скорпионы. Этот день поможет заглянуть вглубь себя. Не бойтесь правды, в ней освобождение. Стрельцы. Доверяйте интуиции в выборе направления. Она выведет вас на верную дорогу. Действуйте смело. Козероги. Удачный день для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы или сделать дома ремонт. Водолеи. Включайте режим тихого восстановления. Меньше шума. Будете действовать потом, когда энергия вернется. Рыбы. Проведите ревизию расходов и мелких задач. Закройте все хвосты. Звезды попросят вас вернуть долги.
1: Реклама на радио «Континенталь». Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Колумба для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Неофера. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял. Это дело раскрыто. Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты и ужин готов.
1: Забудь все, что ты знал. 4×4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
2: Указано цена на автомобиль GLN J6 комплектация 1 на 2 первая 2026-го. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников с выплатами на погашение ипотеки. И библиотеки в Челябинской области превращают в современные культурные пространства. Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана россиян. Об очередном граждан предупреждают в МВД, пишет ТАСС. Схема связана с выплатами на погашение ипотеки. Аферисты размещают в интернете информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения жилищного займа. Предлагают перейти на сайт, внешне похожий на официальный ресурс банка, и оставить там заявку. Так собирают персональные данные для хищения средств и оформления кредитов. Гражданам напоминают, что в случае сомнений лучше прийти в банк лично, позвонить, либо написать в чат в официальном приложении финансовой организации. Часть южноуральских пенсионеров получит ноябрьские выплаты досрочно. Это связано с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Как сообщает Социальный фонд России, гражданам, которым выплаты приходят на карту, деньги переведут 3 ноября, а почтальоны в этот же день приступят к доставкам пенсий. Тогда же 3 числа получить выплаты можно будет и в кассах почтовых отделений. Отдельным категориям граждан деньги могут прийти еще раньше, 1 ноября. Отмечается, что досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, страховые, социальные, накопительные, а также по старости и инвалидности. Обращаться никуда не нужно, средства придут автоматически. На Южном Урале продолжат открывать современные библиотеки, которые давно перестали быть просто местом выдачи книг, рассказал в своем канале в мессенджере Макс Алексей Текслер. Он отметил, что сегодня это современные культурные центры, где интересно всем поколениям. В рамках нацпроекта «Семья» с 2019 года открыли уже 54 модельные библиотеки, только в этом году заработали 7. По словам губернатора, после ремонта закупают тысячи новых книг, добавляют современные технологии, виртуальную реальность, 3D-моделирование, интерактивные образовательные комплексы. В 2027 году такие библиотеки откроют в Аше, Троицке и поселке Рощино Сосновского округа. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 13-18.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2. Лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
5: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 13-18.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Минтай свежемороженый 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
11: На красивом, элегантном,
12: проходимом и компактном.
13: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
14: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в плане «Планете авто» за 2 миллиона 159 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10. «Планета авто». 33 года вместе.
15: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Джили. Создан для движения вперед. Выше уровень комфорта, выше уровень технологий, выше уровень впечатлений. Пора на новый уровень. Переключайтесь на Geely в Регинос. В октябре Geely Citroen от 2 499 990 рублей. Этой осенью Geely нужно покупать на Свердловском тракте 5R. Если Geely, то приезжайте в Регинос.
6: Большой баскетбол в Челябинске. 22 и 25 октября ЧБК открывает сезон в Суперлиге. Во дворце спорта «Митар» принимаем Новосибирск и Барнаул. Старт игр в 19:00. Зарядись энергией побед и поддержи команду своего города. Занимай места на трибунах, билеты на сайте клуба. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ой, внуки приехали.
1: Бабуля, а сосиски есть?
0: Есть, на сливках от чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
2: А они сочные?
0: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от чебаркульской птицы.
1: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
0: Оставайтесь, внуков много не бывает.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указано цена на автомобиль GLN J6 по декларации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в правительстве региона прокомментировали перебои с мобильным интернетом. И челябинский преподаватель стал лучшим молодым педагогом Урала. Сегодня южноуральцы столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Утром жители массово получили рассылку об ограничениях. Неполадки фиксировали у большинства крупных операторов, пишет портал 74.ru. В некоторых сообщениях пользователям говорилось, что доступны были сайты только из белого списка, а звонки и СМС работали в обычном режиме. В Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области пояснили, что временные ограничения были необходимы в связи с мерами безопасности. Их вводили не только на Южном Урале, но и в нескольких других регионах страны. Сейчас интернет должен работать нормально, заверили в ведомстве. На Южном Урале продолжают благоустраивать парки и скверы. В Снежинском городском округе жители выбрали 3 локации во время рейтингового голосования. Практически все объекты находятся в высокой степени готовности. Смотровая площадка площади Победы была завершена полностью в конце сентября. Сквер у школы номер 121 и пешеходная дорожка в 19-м микрорайоне готовы примерно на 90%. Об этом сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Работы на этих и других локациях на Южном Урале соответствует целям федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Преподаватель Челябинской детской художественной школы искусств имени Арестова Анна Пискунова победила на окружном этапе общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» в номинации «Среди молодых специалистов». Второй тур состоялся в Институте культуры в Южноуральской столице, сообщает Минкульт региона. Участники проходили 3 испытания – самопрезентация, открытый урок и методический семинар. Анна Пискунова преподает живопись и рисунок. С 16 ноября по 7 декабря она представит Южный Урал на федеральном этапе конкурса в Москве. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тартуга», ООО «Стоп-Те».
3: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга», улица Руставели, 30А.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 13-18.

0: Хорошие новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
8: Уже в наличии. В «Регинос». Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Tenet Plus. Быть элегантным.
9: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от FlexSites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
10: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
11: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Нижнем Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0, днем в четверг плюс 13-18.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Абрикос сушеный курага 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
3: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино? Вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Уже 22 октября тематическая игра «Только картинки». Никаких текстовых вопросов и увлекательный формат для тех, кто любит кино и воспринимает информацию визуально. Встречаемся 22 октября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
1: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Специалисты назвали примерные сроки восстановления дата-центров Яндекса. И роботизацию в Челябинской области высоко оценили на федеральном уровне. По оценкам разных специалистов, компании Яндекс потребуется от нескольких месяцев до года, чтобы полностью вернуть к жизни свои дата-центры, которые были атакованы беспилотниками, пишут федеральные СМИ. Сбои ряда сервисов коснулись и южноуральцев. Точные сроки восстановления объектов определить пока нельзя, все зависит от того, насколько сильно повреждено оборудование. При этом газета «Известия» со ссылкой на специалистов пишет, что Рунету в целом не грозит системный кризис, у крупных компаний есть резервы. Что касается Яндекса, он перераспределил нагрузку, договорившись с другими участниками рынка о переносе клиентских данных на их мощности. Многие сервисы постепенно возвращаются к работе. Южный Урал победил сразу в трех номинациях из шести престижной федеральной премии «Промышленная робототехника», пишет портал chltv.ru. В нашем регионе сформирована экосистема не только по разработке робототехнических решений, но и интеграции их в любое производство, от подготовки кадров и научных разработок до практического внедрения с поддержкой государства. Победы распределились следующим образом. В номинации «Лучший региональный институт развития» первое место занял Центр промышленной роботизации Челябинской области. Награду «Просветитель года» получил Кузнечно-Прессовый завод, а лучший образовательный проект в робототехнике представил Южноуральский госуниверситет. В Челябинске начался новый сезон традиционной акции «Снеговики-добряки». Он продлится с октября по январь и позволит исполнить мечты порядка 500 детей с тяжелыми заболеваниями, сообщает мэрия. Каждый желающий сможет стать волшебником для ребенка или принять участие в проекте с коллегами или друзьями, отметили в администрации. Первые анкеты детей-участников уже на сайте проекта. Здесь же можно узнать о нем все детали. Добрая традиция продолжается с 2019 года. За это время участники проекта исполнили желание более 4000 детей. Сотрудники администрации города традиционно поддерживают эту акцию и приглашают к этому жителей. И в завершении выпуска о погоде.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 13-18.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

нас не ждут. Велика радость любви, ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все у меня.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 13-18.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, вам стоит довериться интуиции. Она укажет верное направление. Логика же такого результата не даст. Тельцы, вам полезно прислушаться к ощущениям тела. Оно подскажет, где нужны изменения. Близнецы. Этот день откроет тайные знаки. Замечайте мелочи, в них скрыта подсказка и ответы на вопросы. Раки. Доверьтесь своим чувствам. Они вернее любых расчетов. Внутренний голос сегодня звучит особенно громко. Львы. День подарит яркие образы. Доверяйте снам и ассоциациям. Вы просили Вселенную дать ответы? Получайте. Девы. Сегодня полезно остановиться и послушать себя. Внутри есть все, что вам необходимо. Не ищите это вовне. Весы. Внимательно смотрите по сторонам. Даже случайные слова важны. Положение планет подсвечивает самое главное. Скорпионы. Этот день поможет заглянуть вглубь себя. Не бойтесь правды, в ней освобождение. Стрельцы. Доверяйте интуиции в выборе направления. Она выведет вас на верную дорогу. Действуйте смело. Козероги. Удачный день для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы или сделать дома ремонт. Водолеи. Включайте режим тихого восстановления. Меньше шума. Будете действовать потом, когда энергия вернется. Рыбы. Проведите ревизию расходов и мелких задач. Закройте все хвосты. Звезды попросят вас вернуть долги.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: мошенники обманули жительницу Челябинской области почти на 10 миллионов рублей. И глава региона поручил ускорить возведение детской школы искусств в Садке. Мошенники выманили у жительницы Едкульского округа огромную сумму, около 10 миллионов рублей, сообщает региональное управление МВД. Супругу женщины написали в мессенджере, там говорилось о положенной компенсационной выплате, и для ее оформления нужно было перейти по ссылке. Затем пришло уведомление о взломе личного кабинета на госуслугах, следом подключились другие аферисты под видом службы поддержки и силовиков. Все завершилось уже известным в таких случаях требованием передать деньги правоохранителям якобы для спасения средств. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Алексей Текслер сегодня посетил с рабочим визитом Саткинский округ. Глава региона побывал на стройплощадке детской школы искусств номер 1 имени Розума и поручил увеличить количество рабочих, чтобы за 2 месяца наверстать отставание от графика, пишет информагентство «Первое областное». Новая школа должна принять 650 детей. В здании, помимо десятков кабинетов, будет 3 хореографических зала с душевыми и раздевалками, студия звукозаписи, мастерские для декоративно-прикладного творчества, 2 концертных зала и выставочное пространство. Для маломобильных посетителей сделают 2 лифта. Кроме отделений музыки, хореографии и живописи, откроют хоровое, театральное и эстрадное отделения. Южноуральцы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Среди многодетных родителей лучшими признаны супруги из Агаповского района. Вместе они уже 20 лет воспитывают 3 детей, с которыми путешествуют и ведут активный образ жизни. Отмечается, что в этом году было рекордное количество участников – более 12 тысяч. Церемония чествования победителей прошла в Большом Кремлевском дворце в Москве. Награды получили 89 семей в 6 номинациях. Конкурс проводится при поддержке Минтруда и социальной защиты и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 13-18.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 13-18.

Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

разнице в облике. Но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрено, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносный.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

закаты ты в них слишком часто уходила. Не обернувшись посмотреть, смотрю ли вслед тебе сейчас. Но все равно несу цветы и целюсь в щечку, целую меня.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода, так

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Разбудили. Я был последним, да, подонком, отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, а страна увидит в ленте самый трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце мое живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как данность.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.